0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
1: Все предложения действуют 5-11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. УГРН 1086-3733-30.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: На улице в Самаре, конечно, теплеет с каждым днем по чуть-чуть, но не знаю, чувствуем ли мы это потепление осенью, особенно когда утром холодно, днем пасмурно. Сегодня, возможно, почувствуем, потому что будет солнечно. В данный момент, ну, конечно, прохладно, около 5 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем ясно и до 16. Круто. Круто по музыке, как всегда все. Ждем классику Avicii, также Tiesto, Beautiful Places и Beowulf Phoenix. И, конечно, 7 до 11, мега утро.
0: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ООО «СЗ-Финстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
5: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября, совершая покупки от 2000 рублей, получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
6: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Глобал Джим Ассет Менеджмент Инк». Проект 16-631-239-91. Информация о организации правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.рф».
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: 1 и 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Да, время летит очень быстро, уже четверг на календаре, уже 8 октября, но быстрее всего, мне кажется, те самые 5 минут проходят между фразой «ну еще капельку» и фразой «опоздал на час». Размеренное у тебя утро или в попыхах, главное, ты нашел место для рекорда. Ну а мы, конечно, найдем место для игр, новостей, общения с тобой, ну а все остальное пространство, естественно, заполнится музыкой. Кстати, вот так вот быстро время пролетит и до дня рождения рекорда. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» собираемся. Жан и Фил тоже будут, из Питера прилетят. Будем отмечать вместе 22-й день рождения. С 9 вечера и до глубокой ночи отдыхаем под главные хиты первого танцевального мероприятия «Запрещено для детей». Билеты по 1500 у билетных операторов. И, если что, ссылка есть в Максе, в телеге и в ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Мы еще и в эфире дарим их, но надо отметить, что желающих их выиграть очень-очень много, имея это в виду. Ну и вообще, розыгрыш будет чуть-чуть попозже. Пока мы начинаем с кофейной разминки уже через 15 минут. Ну и, конечно, с треков побудок. Впереди «The Chemical Brothers».

0: Лаха в новом виде. Начнем с набирающего оборота хита The Second Voice. Я Сергей Шенко, желаю тебе доброе утро. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, побудьте в тени и посмотрите на свои дела со стороны. Тельцы и ваша честность и авторитет помогут закрыть любую сделку. Близнецы, энергия на нуле. Не перегружайте себя и чаще отдыхайте. Раки, звезды дают зеленый свет, любая активность принесет успех. Львы, гасите эмоции, чтобы случайно не испортить отношения с коллегами. Девы, сохраняйте ледяное спокойствие и не спорьте из-за пустяков. Весы, придется потрудиться, но итоговый результат вас точно порадует. Скорпионы, избегайте неоправданного риска, действуйте только проверенным путем. Стрельцы, ваши задумки обречены на успех. Главное, держите их в секрете. Козероги, наведите порядок в делах, организованность ваша главная какая-то черта, ваш главный козырь. Водолеи, займитесь бюджетом, холодный расчет решит любые проблемы с деньгами. Рыбы, не верьте обещаниям на слово, опирайтесь только на жесткие факты. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

Вот многие предпочитают заниматься спортом, там, ходить в спортзал куда-то, да, на пробежку, да, по утрам. У некоторых своеобразное вообще кардио утром, да, это бег по квартире с криками, опять там проспал, опять опаздываю. Ну, а у нас зарядка такая эфирная, кофейная. Можно вообще на месте сидеть и получать заряд бодрости, да, хорошее настроение. Начинаем Индемикс. Первую мегаутреннюю игрушку. Ставлю сейчас 15-секундную подборку из треков. Нужно посчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. И по итогу ты забирай приглашение на двоих кофейню Мозаик Кофе Инти. Сразу троих позову на кофе, на абсолютно любой кофе. Давай считать.

0: Ну, ты, конечно, знаешь, что я сейчас должен дать варианты ответа. Возможно, ты даже не считал ничего в ожидании этих ответов. Ладно, все будет так, как и всегда. Даю варианты. Здесь было 5 треков, либо 7. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку группы ВК. Жду 10, 20 и 30. Подарю по двойному приглашению «Мозаику Финтин» абсолютно любой кофе. И воспользоваться приглашением можно в любой из локаций «Мозаик» и в любое время.
1: Рекорд. Погода.
0: На улице 5 градусов. С вариантами никак в Эндемиксе не связано. 5 градусов. В Самаре, по данным Яндекс Погоды, день сегодня малооблачно и до 16. Дальше здесь Бабина, Sweet Dreams, классик в новом виде. Также появится Ave, Meet Me in the Dark. И ждем Зерба, Кумбая.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Бограет 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Рекорд. Радио. Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд in the mix.
1: Давай узнаем, кому повезло этим утром получить кофе. Не выпить, заметьте, а именно получить приглашение. Чтобы выпить кофе, я думаю, многие смогли, либо сумеют в ближайшее время. Всех не перечислить. Многие предпочитают этот напиток. А я про итоги нашей первой мегутренинг игрушки, в которой дарю приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Инти. Ранее ставил 15-секундную подборку треков. Надо было их пересчитать и отправить количество. Нам было 7 штук. И вовремя у нас отправили семерочку: Мария Леонтьева, Георгий Одинцов и Артем Попов. Георгий, Артем, Мария, поздравляю и желаю приятного кофепития. Каждому желаю приятного утра, отличного четверга. Идем дальше, Мегутро здесь.
0: Этот трек может прозвучать на дне рождения Самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Под Самарой начали разбирать загоревший склад «Валберис». На месте логистического центра в Новосемейкино сейчас заработала строительная техника. О начале разборов сообщила одна из бывших сотрудниц в рабочем чате. Мэр Самары Иван Носков возглавил медиарейтинг глав столиц Приволжского федерального округа. Данные предоставлены медиалогии. Анализировались 113 тысяч источников. «Лада Азимут» получит российскую тяговую батарею LFP. Производитель заявляет, что химия и призматический формат ячеек практически исключает риск возгорания при ДТП и нештатных воздействиях. Больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира круглосуточно читай в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара. Там же ты найдешь ссылочку на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. 20 ноября встречаемся в ивент-холле «Сигнал» на Лесной, Жан, Фил и главные хиты за 22 года для тебя. Запрещено для детей, билеты у всех билетных операторов и ссылочка в телеге, в Максе и ВК в закрепе.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
8: Празднуем день рождения Радио

0: Приветствую всех и тех, кто уже давным-давно с нами, тех, кто только что присоединился, кто только что включился. Ну, много пропустили, много треков, например, уже игрушку одну тоже прощелкали. Ну, сейчас будет еще одна, ну, в которой, кстати, спрашиваю про те треки, которые ты, возможно, пропустил. В конце 60 минуток любим так забавляться, ставить два фрагмента, двух композиций, они обе постоянно крутятся на рекорде, но конкретно в этом часе какая, это вопрос к тебе. Выбирая из этих двух фрагментов первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2, и по итогу этой простенькой игрушки сразу троих позову на кофе. У нас кофе много, очень много его разливаем по утрам. Вот троим по двойному приглашению задарю на любой напиток в любой из локаций Mosaic Coffee Inti. Варианты. Какая же тема была ранее? Номер один. Вариант номер два. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку вы каждую 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Посмотрели назад, теперь смотрим вперед. Дальше у нас Calvin Harris, Chemical Brothers. Ну и прекрасный четверг в плане погоды. Сейчас, конечно, около 5, по данным Яндекс.Погоды. Днем малооблачно и до 16.
1: Рекорд. Реклама. Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
3: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
2: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
3: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
2: Подробности у администратора.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
7: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Так, первый мегутренний час завершается, а у нас уже очень много победителей, которые получили и получат, да, кофейные бонусы от рекорда. Утром мы начинаем, да, с кофе. Ранее спрашивал, какая из двух композиций была ранее в эфире, какой из треков будильников будил нас. Нужно было либо вспомнить, либо угадать, если недавно присоединился. Нужно было выбрать цифру 1 и отправить единичку к нам. Вовремя это сделали у нас Арина Мельникова, Анастасия Чернова и Артем Гончаров. Арина, Анастасия, Артем, поздравляю, приятного кофепития. Каждому по двойному приглашению достается, поэтому передавайте привет тому, кого возьмете с собой в Мозаик Кофе Инти. Я тебя беру в следующий час, где тоже много всего интересного. Доброе утро!

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро! Ну и хочется все-таки вживую практически сказать тебе добрый вечер и доброй ночи. Возможно, я сделаю так, и не только я, а вообще самарская команда тебя поприветствует. Ну, естественно, где ваши руки, дайте шумы, все это тоже будет. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы встречаемся и отмечаем день рождения самарского рекорда. Ну и к самарской команде питерская присоединится MC Жан и DJ Фил приедут и отыграют сеты с лучшими хитами за 22 года. 20 января в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Будет круто, на самом деле. Билеты сейчас тоже по крутой цене, но в хорошем смысле, по 1500 у всех билетных операторов. Ссылочка есть, если что, вдруг, ну как-то так проще, через наши соцсети. В наших соцсетях, в Телеге, в Максе и в ВК, Радио Рекорд Самара, в закрепленных записях. Будем тебя ждать. Запрещено для детей. В этом часть все-таки желаю доброго утра, и еще не раз пожелаю, в том числе и во время рубрики «Трэш-пати», во время засады каждый час читаю твои сообщения о том, где патрули ДПС со сложностью на дорогах. Пиши в Телеге, в Максе, в ВК, в личку, под постами засады, где угодно. По музыке. Дальше Крис Лейк. Включу Рафаэла. Gotta be cool. А еще Анима. No good. Нас с тобой ожидает новинка от Kimo Sounds. И я уверен, что мы с тобой тоже ее ждем.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, побудьте в тени и посмотрите на свои дела со стороны. Тельцы и ваша честность и авторитет помогут закрыть любую сделку. Близнецы, энергия на нуле. Не перегружайте себя и чаще отдыхайте. Раки, звезды дают зеленый свет, любая активность принесет успех. Львы, гасите эмоции, чтобы случайно не испортить отношения с коллегами. Девы, сохраняйте ледяное спокойствие и не спорьте из-за пустяков. Весы, придется потрудиться, но итоговый результат вас точно порадует. Скорпионы, избегайте неоправданного риска, действуйте только проверенным путем. Стрельцы, ваши задумки обречены на успех. Главное, держите их в секрете. Козероги, наведите порядок в делах, организованность ваша главная какая-то черта, ваш главный козырь. Водолеи, займитесь бюджетом, холодный расчет решит любые проблемы с деньгами. Рыбы, не верьте обещаниям на слово, опирайтесь только на жесткие факты. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд.

0: Засада на рекорде.
1: 8 часов и 16 минут. Читаю твои сообщения о засаде каждый час во время мегаутра. Ты делишься в телеге в Максе. Можно это сделать под постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Мы тоже там пишем, кстати. Ну, те, кто сообщает в личке телеграм-канала, сюда тоже можно писать. Либо в личку группы ВК. Туда все как бы копируем, да, и озвучиваю отовсюду. Ну, вот в телеге в Максе ты можешь сам тоже почитать сообщения. В режиме реального времени, что имеется на данный момент? Чкалово-Ленинская, Фосмехзавод, Земица к Береговой, Дыбенко возле ЖД-института, Демократическая Кирова по направлению в центр города, Революционная между Подшипниковой и Московским шоссе. Так, дальше. Чкалово-Арцебушевская, вот еще тоже сообщение прилетело. Спасибо большое. Пишем не только где ДПС, да, ну где вообще, в принципе, какие-то проблемы на

0: дорогах. Сложности, может быть, в движении есть. Да, вот здесь вот, кстати, ну, про пробки я сейчас сам все расскажу. Так, кошелек, первое кольцо. Вот, тоже информация такая поступила. Будь аккуратен.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас столбик термометра находится около отметки плюс 7. По данным Яндекс Погоды, днем малооблачно и 16 градусов. Загрузка дорог оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс Карты, на 5 баллов. Движение плотное. И рассказываю тебе, где сейчас плотнее всего обстановочка. На Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского шоссе проблема. Едем около 20 минут. До 22-го партсъезда от Победы до Заводского, там 15 минут. Так еще вот на кольце у нас пробочка, на кольце с Коммунаров Гагарина. Коммунаров, соответственно, тоже странный Нововокзальный, тормозит до кольца. Так, на Московском послереволюционной до Луначарского, от Нововокзальной до 22-го партсъезда, на Новосадовой посвободнее, на Нововокзальной между Москвой и Новосадовой, Карл Маркс перед Ракитой, Ракита полотничком прям все от Московского шоссе и до Карла Маркса. На Алматинке у нас посвободнее будет. Дальше Kimo Sounds. Новинку заценим очень интересную. Ну и ремейк на классику No Good от Anima.
1: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор идеальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0 плюс.
4: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
5: Все предложения действуют 5-21 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10, 31 октября и 21 ноября. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4, УГРН 1086-37-133-30.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 22 года вместе.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:30 на часах и некоторых новостях на территории Самарской области продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». О нем было объявлено ночью. Аэропорт Курумыч закрыт. Сейчас 7 рейсов задерживаются. Уточнить дату подключения конкретного дома к отоплению можно на сайте управляющей компании или ТСЖ. Об этом напомнили в администрации Самары. Также данные есть, могут быть на стендах и в домовых чатах МАКС. Сейчас в городе тепло стало поступать почти в 21% жилого фонда. Реконструкция бывшего кинотеатра «Юность» в Самаре начнется в 2028 году. На работу выделено почти 8 миллионов рублей. В 2029 средства не предусмотрены. Больше новостей в МАКС-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
6: Кроме «Лента Эконом».
5: Цены на минимум. Выгода на максимум.
7: В «Ленте».
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
7: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.44 в Самаре. Рубрика, которую мы, ну, не один раз хотели переименовать. И там, не знаю, в кринж-пати, когда это слово было как-то актуально. Да, не знаю, там, минус вай-пати тоже, когда все это словечки были актуальны. Вообще, в принципе, не всегда у нас прям трэш и звучит. Но, даже голосовалки какие-то проводили, вы все за название трэш-пати, что оставалось. Ну, потому что оно испокон веков, да, давным-давно с нами. Но, понятное дело, что здесь мы слышим неформатные треки какие-то. Да, возможно, этот трек даже тебе понравится, но все равно он так или иначе неформатный. Даже форматный, потому что самое главное условие в трэш-пати то, что мы можем поставить все, что угодно, все, что захотим. Да, иногда прям приятно слушать, хочется добавить в аудиозаписи. Иногда стыдно нам, когда поют они. Иногда мы себя даже узнаем в композициях. Возможно, и вот в этой музыкальной истории, которую я сейчас включу, ты тоже узнаешь себя. Да, возможно, все возможно. Слушаем, комментируем. Особенно интересно, что ты сегодня напишешь. Вот. И особенно интересно, что я спрошу по треку, потому что, конечно, это вот самая главная сложность, наверное, будет сегодня. В общем, слушаем, ты комментируешь, пишешь, нравится, не нравится, смайлики присылаешь, что-то больше, может быть, букв, да, слов. Я это в конце темы озвучиваю, ну и также задаю вопрос по тексту, как раз-таки за правильный ответ пару билетов в кино тебе могу задарить. Песня короткая и яркая, танцевальная, поэтому, там, не знаю, танцуя, слушая, не забудь что-нибудь написать. Хорошо? Все, трэш-пати, погнали!

0: Трек прислал один из слушателей, кстати. Вы же присылаете свои варианты для трэш-пати. Оправдался.
1: Это трэш-пати на рекорде.

0: давайте немножко другие слова еще послушаем, но не в этом треке, однозначно. Читаю твои сообщения, которые уже поступают, да, но тут смайлик, конечно, очень много смеющихся, да, со слезками, да, как в тренде, да, да, такие смайлики. Так, что? Здесь вот кот или год, или вот, ничего не понятно, жалуется Алексей. Алексей, если ты серьезно, то... Ну, все понятно. Если не серьезно, то смайлики надо ставить. А то мы тут думаем. Так, какая прекрасная песня, написала нам Елена. Так, так, ой, что-то прям сыпется. Я все ждал новых слов. Зато легко запомнить слова этой песни, пишет нам Илья. Так, похоже на Лубуду современную песню. Два слова и все, пишет Александр. Вот нам, да. Так, узнаю себя. Иногда хожу. И под выдуманную мелодию тоже что-то пою про своего кота, написала нам Юля. Ну, Юля, ты молодец, ты прям очень смелая, призналась, далеко не все в этом могут признаться, а делают это очень многие, так мне кажется. Да, так, спасибо, взбодрили, рассмешили, буду петь сегодня свои кошечки. Это Екатерина пишет, так, так, так, так. Барсику привет от Андрея. Ну, давайте теперь вопрос. Смайлики вижу, очень много, они до сих пор смеющиеся приходят. Вопрос, наверное, по тексту. Какой? Какой? Сколько раз слово кот упоминалось? Ну, нет, нет, конечно, нет. Давайте так. Как зовут твоего кота, если у тебя есть кот? Если у тебя нет кота, то напиши, как зовут другого домашнего питомца. Просто вот напиши имя. Имя своего домашнего питомца в личку телеги, в личку ВК. 40-й по счету получит пару билетов в кино. Просто имя своего четвероногого друга. Своего домашнего питомца. Ну, кота, наверное, да? Если не кота, то другого кого-то. Участвуют все. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, посыпались сообщения. Рассказываю о погоде. В данный момент 7 градусов, 8, уже 8 по данным Яндекс.Погоды, днем в 2 раза больше, то есть около 16. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас сейчас на 6 баллов. Движение затруднено. Проблемы на Южном шоссе в город от поста до промышленности. 20 минут по Москве, 15 минут от Воронежской и до улицы 22-го партсъезда. Также перед революционной в центр и до Луначарского тормозим мы и от Масленникова до 4-го проезда. На Советскарме перед Антошкой, перед Москвой, перед Новосадовой, на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, между Москвой и Новосадовой, на революционной от Дебенко до Москвы, от Подшипниковой до Московского шоссе, Кирова от Старозагоры до Карла Маркса, Ракитовское шоссе от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. Дальше Данмо Бразерс «Trust Me» и новиночка Криса Лейка.
2: Реклама. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
13: За спасибо Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
16: Новая Самара.
15: 340-05-05.
17: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проект регистрации на сайте marshall.com.rf.
18: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
19: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОГРН 113-631-239-91». Информация о организаторе правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
20: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

вообще настолько было мало слов, что нечего было спрашивать тебя, поэтому просто спросил, как зовут твоего кота, либо домашний питомца, если у тебя не кот, да, то есть любого абсолютно, в принципе. Ну и, конечно, ну, естественно, открыли мы портал к тебе домой, к нашим четвероногим друзьям. Очень много сообщений, очень много, ну, знаете, что прям вот на глаза сейчас попадется. Мейкун Гоша Игорь написал, Кузева Анастасия, Твикс у Арсения, Филимон, это кот Максим, спасибо, что уточняете, потому что не все уточняют. Максим, да, написал нам про Филимона. Муся, ну, наверное, все-таки кошка, да? Алексей напишет. Том, вот здесь, к сожалению, без подписи. Так, кто еще у вас? Дэн, пишет Илья, видимо, кота зовут тогда, кота же? Ксюша, у Антона, видимо, кошка Капа. Александр пишет Левого, Дмитрий, Гарик, у Натальи, Василиса у Тимона. Так, кто еще? Персик, вот у Александра, лучшая собака Бетти, у Анастасии.

0: Надежда написала, Симка пишет, Настя, Бастик, Никита нам написал, и другой Никита пишет про Оскара. Все, вот, не, много сообщений, но я вот отдельное одно сообщение тут видел, потому что это сообщение, ну, просто 40-м по счету пришло, здесь про... Кстати, про, просто про Барсика написано, между прочим. И написал нам сообщение, фамилию пока не знаю, не Барсика, а победителя, который получает пару билетов в кино. Иван написал последний цифр, номер мобильника 4098. Вань, поздравляю тебя, получаешь 2 билета в кино. Остальные, всем, кто писал, во-первых, да, отдельное тоже спасибо. И не грустим, впереди много других игрушек, а тема из трэш-пати уже в Максе, в Телеге и в ВК.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет. Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Мега утро!
0: На рекорде.
2: Начало 10-го. Самаре, слушаю вместе отличную музыку. Знакомимся с новостями, конечно же. Устраиваем розыгрыши. Мы устраиваем, ты участвуешь в них. И, конечно, общаемся. Большое спасибо за вообще активность твою большую. Я надеюсь, ты также будешь активен и придешь после рабочего дня, после рабочей недели, 20 ноября в Ивент Холл Сигнал на день рождения рекорда. Да, мы у тебя очень-очень ждем. Мероприятие запрещено для детей. Ну так, к слову, куда к ролику анонс, который только что прозвучал. Так, вот обратил внимание, кстати, надо читать твои сообщения быстро, хочется прочитать там, да, и хочется сказать, кто написал. Писал, а не могу. Вот, особенно кто в телеге, например, пишет. Здесь не всегда, здесь никнейм иногда вообще без подписи. Вы, друзья, подписывайтесь, да, когда пишете. Ну и отсюда опрос. Хочется тебя спросить. Вот, здесь просто иногда такие имена, ну там никнеймы, непонятно вообще кто, что. Как тебя должны записать в телефоне другие, чтобы точно было понятно, что это ты? Вот, кстати, можешь написать, может, мы тебя запишем как раз-таки так. Но у нас здесь, что всегда ты высвечивался с таким именем. Вот так. Кстати, как тебя должны записать в телефоне другие, чтобы было понятно, что это ты, что вот прям точно ты? Напиши нам, мы тебя, скорее всего, так и запишем в итоге. В телеге в Максе пишу, в комментариях. Можешь писать в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда. Главное, пиши, все это читаем в эфире уже совсем скоро. Итак, как тебя должны записать в телефоне другие, чтобы точно было понятно, что это ты? Пока. Озвучиваю другие имена, кого послушаем. Хюгель далее.

0: Бодрая история с Dead Girl от Cardfish. Прямо сейчас трек недели, первое место рекорд суперчарта. Moving to the Sun. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, побудьте в тени и посмотрите на свои дела со стороны. Тельцы и ваша честность и авторитет помогут закрыть любую сделку. Близнецы, энергия на нуле. Не перегружайте себя и чаще отдыхайте. Раки, звезды дают зеленый свет, любая активность принесет успех. Львы, гасите эмоции, чтобы случайно не испортить отношения с коллегами. Девы, сохраняйте ледяное спокойствие и не спорьте из-за пустяков. Весы, придется потрудиться, но итоговый результат вас точно порадует. Скорпионы, избегайте неоправданного риска, действуйте только проверенным путем. Стрельцы, ваши задумки обречены на успех. Главное, держите их в секрете. Козероги, наведите порядок в делах, организованность ваша главная какая-то черта, ваш главный козырь. Водолеи, займитесь бюджетом, холодный расчет решит любые проблемы с деньгами. Рыбы, не верьте обещаниям на слово, опирайтесь только на жесткие факты. Гороскоп можно переслушать Макс в телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 1.17 в Самаре, читай твое сообщение, как тебя должны записать в телефоне другие, чтобы точно было понятно, что это ты. Так, но многие чуть не так поняли опрос и подумали, что как вы у кого-то там записаны в телефоне. Какие-то такие частные моменты. Я все-таки про универсальную формулировку, да не знаю, там новые какие-то коллеги по работе появились, там новые знакомые в какой-то компании, где-то с кем-то пересекся. И вот как тебя можно записать, чтобы было это понятно, что это ты? Потому что вот, например, здесь вот пишет Андрей Домкрат. Ну, наверное, это частный случай. Так, или там вот здесь вот Михаил Гараж напротив. Ладно, так, ну как еще? Вот Алексей Ремонт Компьютеров написано, да? Вот это более такая универсальная формулировка. Оля Нокс, свободное время. Да, ну, Оля написала нам сообщение. Так, что Катя опять на диете. Вот, так, что еще? Что еще? Так, вот, вот еще доктор Сергей Моряков. Доктор Моряков, Сергей Моряков написал нам. Должен 1000 другу за игру. Ну, тоже такой, видимо, какой-то частный случай. Ну, как пишешь, так и пишешь. Ну, что такое? Юли кот на аватарке. Вот как-то так. Тоже, наверное, частный случай. Или вот здесь, например, Дмитрий не звонит после 12. И дальше Дмитрий пишет, что не люблю, когда мне звонят поздно. Пиши тоже, оставляй свои комментарии. В личку в телеге, пиши в личку в ВК. Либо под опросами прям в телеграм-канале, в Макс-канале, в комментариях. Как тебя должны записать другие в телефоне, чтобы было понятно, что вот это точно ты?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура в Самаре плюс 9, по данным Яндекс погода днем до 16, малооблачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, скоро будет 4 балла. Сейчас проблемы есть на Ракитовском шоссе от автонынка до Карл Маркса, 15 минут, 15-20, на Южке от поста до Заводского шоссе, на Советской армии от Карл Маркса до Москвы, так, на Тухачевского дачный до Партизанской, на Москве от Николая Панова и до 4-го проезда проблемы, и ну, в обратку как-то так, более-менее, там, перед улицей Аврора, перед 22-м притормозим. На Новосадовой относительно свободно. Есть, конечно, заторы, но тоже небольшие. Там перед Нововокзальный из центра, перед Советской армией из центра. На Заводском от Кирова до Кабельной, от гаражного проезда тоже до Кабельной улицы. Будь аккуратен, внимателен, слушай. Рекорд Томбоксер Морена впереди у нас. И Алок, скоро-скоро.
0: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
3: Партнер. Моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Обычный день, если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить оздоровить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: Половина десятого в Самаре читает твои сообщения в засаду каждый час в течение мига утра. Ты пишешь в телеге в Максе под постами засада. Можно, конечно, самостоятельно прочитать. Но некоторые пишут в личку телеги, в личку ВК. Вот оттуда тоже читаю. Ну и это мы, кстати, все дублируем тоже в наш информ-канал, чтобы все могли увидеть. В общем, в режиме реального времени победы после средней садовой стороны 22-го партсъезда. Здесь вот амбар в обе стороны, в основном по грузовым. Арсебушская, Чкалова в сторону Красноармейской. Так, победа 22-го партсъезда в сторону города, постмехзавод в город, Стромилское кольцо в сторону 116-го километра. Такая информация. И, наверное, все, что вот новенькое было, по крайней мере, я озвучил. Заходи в телегу в Максе и пиши под постами засада, на что нужно обратить внимание, где патрули ДПС, вообще какие-то проблемы на дорогах. Ну, естественно, будь аккуратен и внимателен.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Новости.
1: Сегодня над Самарской областью сбили БПЛА. В течение прошедшей ночи над регионами Российской Федерации уничтожили 399 беспилотников, сообщает Минобороны. Угроза атаки БПЛА миновала в Самарской области через 8 часов. Отбой режима беспилотной опасности был объявлен совсем недавно, в 9 часов. Ограничения в аэропорту Курумыч пока остаются. Сейчас отложены вылеты 8 самолетов. Самарский Минздрав объяснил закупку противочумных костюмов «Кварц-1М» плановым обновлением. Срок годности старых комплектов истек. Костюмы обязательны для инфекционистов. Напомню, вчера во многих самарских и федеральных пабликах и каналах появилась информация о том, что одна из поликлиник города приобрела вот 8 штук за 176 тысяч рублей. Больше новостей важных, срочных, интересных, актуальных из жизни города, страны, мира 24/7 в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
15: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
16: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
17: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
21: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
22: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9:45. Времени остается до дня рождения рекорда 20 ноября. Ноября на всякий случай. Потому что кто-то как-то упомянул случайно, что октября. Ну, я имею в виду, что-то вопрос был какой-то от вас в наших мессенджерах, в наших каналах. Ноября, то есть еще больше месяца. Ну и поэтому, потому что больше месяца, билеты на это мероприятие стоят пока 1500 рублей. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Собираемся, отмечаем день рождения под лучшие хиты за всю историю первой танцевальной в исполнении MC Жана и диджея Фила. Мероприятие запрещено для детей с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие треки, да, актуалочка наших дней. Ну, ностальгии немножечко добавим, драйв. В общем, круто будем проводить время. Билеты у всех билетных операторов. Ссылочка, если что, есть, ну, на всякий случай, в наших каналах. То есть это та лазы, что можешь кликнуть. В закрепах, в телеге, в Максе и в ВК. Ну и в эфире тоже розыгрыш устраиваем. Конечно, сложно выиграть. Даже не в плане задания, а в плане того, что вас очень много. А задания такие. Мы ставим панчи дедушки. Очень много шуток у нас накопилось за историю, за всю историю рекорда. Ставим первую часть, тебе нужно ее продолжить точно так же. Написать в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Будешь 22-м по счету. Все, получаешь 2 билета. Итак, внимание, шутка. Ставлю первую часть, а ты продолжай. Шуточка.
2: Если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить.
1: А что вспомнить? Если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить. Дальше продолжение. Пиши в личку телеги, в личку ВК. В телеграм-канале кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. В ВК, в нашем сообществе тоже там есть личные сообщения. Ты прекрасно это знаешь. Жду.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, если вдруг, кстати, не знаешь продолжение, ну, продолжай, как тебе удобно. Да, по-юмори немножечко. А вдруг попадешь? Ну, и я, соответственно, тоже на радость всем почитаю сообщение. Пока почитаю прогноз погоды. Плюс 9 на улице, по данным Яндекс погоды, идем в Самаре. 16, малооблачно. По данным сервиса Яндекс карты, загрузка дорог оценивается сейчас на 5 баллов. Движение плотное. Плотнее всего сейчас на Советской армии от Карла Маркса до Новосадовой. 10-15 минут занимает проезд. Между прочим, от Тихвинской до Москвы тоже проблемы. На Революционной от Гая, да, от Гая до Гаражной на Московском шоссе. От Гагарина до 4-го проезда, после Революционной до Луначарского, на Новом вокзале между Москвой и Новосадовой. Авроры тормозит у нас сейчас от Партизанской до моста. И на Заводском от Кирова до Кабельной тоже есть сложности небольшие. Так, еще давай отметим Олимпийскую улицу, чуть ли не от Алматинки в сторону Ракитовского шоссе, и затор на Карл Маркса тоже перед Ракитовским шоссе. На Раките от Москвы до Карл Маркса на Алматинке посвободнее будет. Ну, на Алматинке, кстати, в другую только сторону. Где-то от Ставропольской и до проспекта Карла Маркса тоже. Затор в наличии. Возвращаемся к музыке. Скоро здесь Хюгель с новиночкой и Тиесто.
3: Реклама. Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 2-12-99-90. Рекорд.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
3: 22 года.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, мы уже начали, в принципе, праздновать, но кульминация состоится 20 ноября в Эвент-холле «Сигнал», где мы соберемся все, будем надеяться, что и тебя тоже увидим, тебя найдется возможность, ты придешь, встретишься и с нами, и с Филом, и с Жаном, да, самарская команда, питерская команда, ну, часть питерской команды, соберемся вместе и с тобой отметим 22-й день рождения. С 9 вечера до глубокой ночи, самые яркие хиты за всю историю пертанцевали, в том числе и за текущий год, да, и за текущие года, да, за последние время. Мероприятие запрещено для детей. Билеты по 1500. Пока продаются у всех билетных операторов. И ссылочку, если что, можешь найти в телеге, в Максе и ВК в закрепленных записях. И в эфире тоже можно найти билеты, да. Мы тут разыгрываем вот таким вот способом. Ставим одну из шуток дедушки. У нас очень много панчей в течение всех 22 лет звучало в эфире. Ставим первую часть шутки. Тебе нужно продолжить написать в личку в телеге, в личку ВК. Так, шутка была такая. Если вам стало на улице плохо, постарайтесь вспомнить. А вот что?
2: Если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить, а было ли вам хорошо.
1: Да, и почти все ответили именно так, с такой же формулировкой. Вовремя это сделала у нас Ира, последние цифры номера мобильника, фамилию Ира, не знаю, Ира написала, ура, и все, и пропала на радости. Последние цифры номера мобильника 9591, 9591, Ирин, поздравляю тебя еще раз. Жду тебя там ответочки. Два билета на день рождения рекорда в Эвент-холле «Сигнал». Дарю тебе. Розыгрыши еще есть. И самое главное, есть билеты по 1500. Покупай. Мы тебя будем ждать очень сильно.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: А у «Кордианта» НН-760-115-09.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: смотришь в окно, да, и думаешь, лето продолжается, какой-то там август на календаре. Но стоит выйти на улицу и понимаешь, что все-таки октябрь. Октябрь, 8 число уже, между прочим, и четверг на календаре. Так, ну, понятное дело, что прохладно, не май месяц, не июнь, не июль, не август. Но, тем не менее, все самое интересное, прикольное, здоровское впереди, в том числе и следующее лето, да. Все по кругу идет. Мы на рекорде, тоже тебя радуем, круглогодично. Вообще без рекорда я не знаю, что бы мы делали. В любую погоду и к солнышку присоединяемся, тебя бодрим. И когда, не знаю, дождливо, слякотно, тоже тебя, естественно, приободряем. Отличная музыка, розыгрышами, общением. Мы сегодня выясняем, кстати, как тебя нужно назвать в телефоне, ну, записать в телефон, чтобы было точно понятно, что это ты. Пиши свои варианты в телеге в Максе под опросами в комментах. Почитаю совсем скоро. Ну, а приободряющая музыка вот какая. Fastboy Music Sounds. Tony Dark Eyes, Perfect. Очень много классики, очень много классики. Матрода, I Need You Loving. Прям готовимся ко дню рождения рекорда. И еще один ремейк на хитяру Sandstorm от Дарут. Ну и тема наших дней The Second Voice. Прям сейчас Let Me Be. Я Сергей Шевченко. Желаю доброе утро тебе. Отличного четверга. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, побудьте в тени и посмотрите на свои дела со стороны. Тельцы и ваша честность и авторитет помогут закрыть любую сделку. Близнецы, энергия на нуле. Не перегружайте себя и чаще отдыхайте. Раки, звезды дают зеленый свет, любая активность принесет успех. Львы, гасите эмоции, чтобы случайно не испортить отношения с коллегами. Девы, сохраняйте ледяное спокойствие и не спорьте из-за пустяков. Весы, придется потрудиться, но итоговый результат вас точно порадует. Скорпионы, избегайте неоправданного риска, действуйте только проверенным путем. Стрельцы, ваши задумки обречены на успех. Главное, держите их в секрете. Козероги, наведите порядок в делах, организованность ваша главная какая-то черта, ваш главный козырь. Водолеи, займитесь бюджетом, холодный расчет решит любые проблемы с деньгами. Рыбы, не верьте обещаниям на слово, опирайтесь только на жесткие факты. Гороскоп можно переслушать в Макс в телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:15. Тамария, как тебя можно записать, ну, каким-то новым людям, кого ты не был в телефонной книжке, в контактах, как тебе можно записать, чтобы можно было точно понять, что это ты? Так, ну, кайф. Сразу тут несколько сообщений по имени и фамилии. Ну, знаешь, может, у тебя полные тёзки есть, да? Так, что еще? Марго. Вот, написал нам Марго. Вот. Так, далее. Зеленая. Вот от Насти сообщение по фамилии будет достаточно. Сообщение без подписи, кстати. Вот ты у нас не записан. Как тебя записать-то? По фамилии будет достаточно. А вдруг таких фамилий будет сразу несколько? Так, еще. Евгений, да ладно, и так сойдет. Написал нам Евгений, смеется. Ну, тут, конечно, все шутки, наверное. Так, Алексей, врач, пишет нам Алексей. Кстати, несколько врачей. Мы всех вас запишем, на всякий случай. Хорошо? Так, не звони до обеда. Вот от Костик сообщение. Костя, не звони до обеда. Вот так вот. Пиши тоже, оставим с тобой на связи. Пиши, как тебя назвать, записать в телефоне тем людям, кого ты еще не присутствуешь в телефонной книжечке, чтобы было понятно, что ты это ты. Возможно, мы тебя так и запишем, чтобы все твои сообщения уже вот так вот потом впоследствии высвечивались.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура в Самаре плюс 10. По данным Яндекс погоды днем 16. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас на 4 балла. Местами затруднения в ближайшие несколько часов. Такая вот загруженность останется, утверждают аналитики. В данный момент на московском штат Гагарина до 4 проезда с проблемой из центра едем в районе 15 минут, между прочим. Также на революционные проблемы от Гая и до Гаражной, на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, Южный мост у нас в город тормозит, промышленность от Партизанской до Авроры, ракеты от станки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, везде тратишь на проезд около 10 минут. Матрода, Нидрилайон очень скоро здесь, также Тони Дарк Айс и Перфект, дождемся. И, кстати, твои сообщения не только вот по поводу того, как тебе записать телефонную книжку, но и о засадах тоже. Почитаю каждый час, озвучиваем твои данные, которые приходят в личку телеги, в личку ВК и под постами засады в Телеграм и Макс каналах.
0: Рекорд, реклама.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.

0: Почему мы так медленно едем?
1: Чтоб не попасть в аварию.
0: В кино опоздаем.
1: Выберем другое.
0: Не хочу другое.
1: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
0: Пап, давай помедленнее.
2: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд. Праздным день рождения.

0: Засада на рекорде.
1: 10.27 в Самаре. Читаю твои сообщения о засадах, которые поступают в данный момент. Так, рассказывай. Амбар в город и из города. Так, дальше по улице Победы. Здесь, наверное, все-таки это уже не актуально. Энное количество минут назад сообщение поступило. Так, еще пост моя. Вот здесь вот тоже, по-прежнему, видимо, актуальна информация. Ну, это же все-таки пост. Солнечное кольцо, наверное, в сторону Рубежки. Стоят на 22-м после АО в сторону Победы. 22-й после войска в сторону тоже Победы. Такая информация есть. В принципе, все, наверное. Ничего такого новенького прям больше и не вижу. Ну и славно. Если будут какие-то новые данные, заходи в телеграм-канал, Макс-канал Радио Рекорд Самара. Пиши в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Каждое утро, собственно, каждый час читаем. Вот, кстати, на чекистов кольцо в сторону моста. Вот. Спасибо за сообщение. Будь аккуратен, внимателен и, конечно, соблюдай правила дорожного движения.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: О некоторых новостях. В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Работа дата-центра Яндекса полностью остановлена. Часть сервисов может быть недоступна для пользователей, сообщили в компании. Аэропорт Курумыч заработал. В воздушной гавани сняли ограничения, сообщает Росавиация. Напомню, их вводили во время беспилотной опасности. В данный момент задерживается 8 рейсов. В Самарской области в 37% многоквартирных домов и 64% школ и детских садах уже есть тепло к 8 октября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минэнерго и ЖКХ в соцсетях. К отопительному сезону подключились 36 муниципалитетов. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо. колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: У меня дело выгорело!
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
23: В этом весь ты.
22: И в этом весь ты. Т-банк.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
25: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
26: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной дилер Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
27: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
28: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
29: ОСАГО в Альфа-страховании.
30: Вот настоящий порядок.
31: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
27: Красота-то какая, лепота.
32: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
33: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
34: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
35: Празднуем день рождения радио.

Москве, в Самаре, ну, уже 4 часа как на зарядке на самом деле находимся. Ну, и вообще 24 часа мы заряжаем тебя отличной музыкой. Ну, сейчас еще кофейных бонусов накинем. Сразу троих позову на кофе в Мозаик Кофе Инти. По итогам мегутренних часов спрашиваем тебя периодически, какую тему мы слушали ранее. Ставлю два фрагмента двух тем, и нужно определить, какая история была совсем недавно. Первая либо вторая отправляет цифра 1, либо цифра 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Так, ставлю сейчас два фрагмента, ты решай, какая же история была совсем недавно. Вариант номер один.

0: 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 11 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 16 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Московском шоссе от Гагарина до 4 проезда занимает путь около 20 минут. Южный мост в город тормозит. У нас сейчас 10-15 минут проезд занимает. Нововокзальный от Новосадовой до Московского шоссе небольшой участок на 10 минут. Революционный от Гая до Гаражной. На Заводском от Гаражного проезда до 22-го партии. На Карла Маркса перед Ракитой, на Раките от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара.

0: Event Hall Signal на Лесной. Рекорд в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УКРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: 10:52 в Самаре. И дополнительные сейчас, кому отправляются бодряки, вы есть с ним. А по итогам мегутренних часов спрашиваем тебя, какая тема была ранее в эфире. Из двух фрагментов нужно выбрать ту самую, угадать, вспомнить как угодно. В этот раз нужно было цифру 1 отправить в личку телеги, в личку ВК. И вовремя единичку отправили у нас Данила Ситников, Владислав Козырев и Александр Жданов. Я вас поздравляю, Даня, Влад, Саша. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой вкуснейший кофе. Всем желаю отличного четверга. Оставимся в компании Первой танцевальной.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
4: АО Кордиант. НН-760-115-09.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте. Кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте. Празднуем день рождения ради...

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами час еще будем.
3: В этом часе у нас любовный гороскоп, горяченькие новости и ватафакты.
2: Про долги мы разговаривали, да, тема была активна. Два часа, но я нашел, по-моему, чемпиона. И он должен государству. В России нашли мужчину со 100 ипотеками. У него 100 ипотек.
3: Как ему столько ипотек выдали?
2: Герой брал кредиты, чтобы скупать апартаменты и сдавать их в аренду. Схема у него была такая. Банк учитывал будущий доход и подтверждать зарплату не приходилось. Вот. И часть займов прошла по льготным программам. Тогда еще не было правила «одна льготная ипотека в одни руки». Вот так вот подсуетился парень как-то, нашел лазеечку, 100 ипотек набрал.
3: Да, так видимо, вот после него как раз законы придумали про одну ипотеку в руки.
4: Так он выплачивает их хотя бы, или он просто накупил такой, мне есть где жить?
2: Видимо, да. Выплачивает, я так понимаю.
3: Тогда какие претензии? Подожди, он закон на тот момент не нарушал, правильно?
2: Да.
3: Никакие, он ничего такого противоправного не сделал.
2: Ну, по идее, нет. Во время того, как действовал этот закон, то есть он все делал по
3: да,
2: закону.
3: Да, и
2: все.
3: Уже после этого вышел, так.
2: Вышел другой закон, да?
3: Надо ограничить.
2: Теперь никто не может брать 100 ипотек в одни руки.
4: То есть всего одна просрочка по всем ипотекам, хотя бы один месяц, и до
3: что?
4: Свидания.
3: Почему?
4: И ну, что? Там долги, наверное, адские.
3: Нет.
2: Это же, наверное, в залоге все эти квартиры
3: находятся
2: как раз, поэтому они все забирают.
3: А он же пока не собственник, пока не выплатит ипотеку. Это все в собственности банка. Если он за все 100 умудряется выплачивать благодаря сдаче в аренду, то он красавчик.
4: Что-то здесь нечисто.
2: Да, думаешь?
4: Надо съездить пожить у него.
2: Снять, да, пару апартаментов.
1: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня много про что ожидается. Например, возможно, про квашеную капусту.
2: Нет, я хочу про осьминога. Это же вообще что-то уникальное и инопланетное. Вы можете представить, да, что вот осьминог, осьминожка, октопус, World Octopus Day, он меняет цвет.

0: даже подходит. У него же целых 9 мозгов. Один главный в голове и по одному мини-мозгу в каждом щупальце.
1: Ой, 9 мозгов. Чем тогда биткоины не купил, когда это можно? Тоже интересно.
0: А зачем он мозг ест, если пугается? Что за автофагия?
1: Вот вы про животных любите такие. 9 мозгов. Больше, чем у человека. И где? Где эти успешные животные?
2: Отсюда и вопрос. Может быть, они все и купили. Откуда ты знаешь, что управляет какой-то корпорацией? Илон Маск!
1: Лох! Осьминог?
2: Там осьминог им управляет.
0: А еще у него зрачки прямоугольные. Вообще какой-то уникальный вообще.
1: Ну, Пауль был вообще талантливым.
2: Да.
0: Был.
2: Ты бы видел, какую он музыку писал.
1: Осьминог, я принял.
2: Да, это же Гетто, Дэвид Гетто, это же осьминог Пауль.
0: Что?
2: На самом деле. Я просто вспомнил.
0: Стоп, стопешечка.
2: Я просто недавно вспомнил новость, что этот человечек выиграл. И думаю, ну кто такой может быть талантливый? Может быть, осьминожка.
0: Осьминожка мог бы сказать его.
2: Нет, все, теория провалилась.
0: Все провалилось, да?
2: Я просто разговаривал с одним осьминогом.
1: Если бы он на 8 деках играл, тогда был бы, наверное, да.
2: Мы не все знаем о нем.
0: А, кстати, диджей-осьминог, прикольная тема, 8 рук.
1: По-моему, был. Аллигатор был, я знаю точно.
2: Крутой.
3: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
4: Реклама. Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи. Бассейн нон-стоп. Оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз? Сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99. Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 30 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Вау, вкусно! Габа Джоба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 8 октября. Овны, сегодня ваш любимый человек придумает себе какую-то проблему, с которой бороться придется потом вам.
2: Тельцы, может быть, пора сделать паузу в общении с вашим любимым человеком хотя бы на этот день.
3: Близнецы, в этот день ваш любимый человек захочет в полный рост проявить свою эрудированность, начитанность, логику и другие полезные умственные навыки.
1: Раки, сегодня вам стоит провести четкую границу между дружбой и любовью, и ни в коем случае ее не переступать.
2: Львы, посвятите вашему любимому человеку какое-нибудь стихотворение или пьесу.
3: Девы, сегодня постарайтесь не поддаться приступам черной меланхолии.
1: Весы, сегодня вы будете активнейшим образом демонстрировать вашему любимому человеку вашу независимость.
2: Скорпионы, сегодня вам придется долго и тяжело наверстывать упущенное время с вашим любимым человеком.
3: Стрельцы, самой большой ошибкой сегодня были бы любые действия разрушительного характера.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку очень пригодятся некоторые знания, которые он некогда подчеркнул из разговора с вами.
2: Водолеи, не стоит бояться слова «эгоизм». Каждый человек таким и является.
3: Рыбы, сегодня вам не стоит отвлекаться на внешние раздражители, какими бы интересными и заманчивыми они бы ни являлись. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор не выявил эпидемических рисков для жителей Иркутской области после смерти сотрудницы местного института. У более 90% людей, контактировавших с ней, заболеваний не обнаружили. О ситуации уведомили Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ заявили, что угрозы эпидемии чумы в России сейчас нет, а риск распространения заболевания по стране оценили как отсутствующий. Депутат Госдумы Светлана Ажурова заявила, что Дональду Трампу не предоставляют объективную картину ситуации на Украине, из-за чего президент США не может решить конфликт. По словам парламентария, Владимир Путин еще на встрече в Анкуре же объяснял Трампу, что ситуацию нельзя решить так просто. Журова также отметила, что Европа продолжает финансировать Киев, а позиция Владимира Зеленского остается непримиримой в вопросе переговоров. Турецкие отели начали массово отказывать заселение одиноким мужчинам из-за опасений пьяных дебошей. На сайтах бронирования появился специальный фильтр «Принимает одиноких мужчин». Особенно часто ограничения встречаются в семейных отелях на первой береговой линии. Туроператоры отмечают, что мужчину могут не заселить даже по прибытии, а наличие в компании женщин значительно повышает шансы на размещение. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем по одной.
2: Так, автомобилистка приклеила к машине записку, объяснив, что у нее не работает левый поворотник. И тут я подумала, а может, люди, которые не включают, может, они реально не работают? Просто вот единственный человек объяснил это. А на самом деле, она просто, понимаешь, она стала логически размышлять сама, что ее раздражают люди, которые не показывают. Поэтому, когда у нее случилась поломка, она вот прям заморочилась, написала ручкой и приклеила.
1: Я точно не помню, но в правилах дорожного движения, по-моему, прописан этот пункт. И если у тебя не работает поворотник, ты, по-моему, не должен выезжать вообще.
2: А она как раз ехала в сервис чинить его. Как доехать до сервиса? Что, эвакуатор теперь из-за поворотника?
3: Вызывайте эвакуатор. Рукой показывать.
2: Просто покажите мне человека, который вызывал эвакуатор из-за поворотника, я ему встану и поаплодирую лично.
1: Да, ну нет, по-любому нет такого. Можно, наверное, двигаться. Да, рукой, точно.
3: Или табличку налево, налево.
1: Она так и сделала. Ну и справилась, доехала, да, нормально?
2: Да.
1: Ну все, мы рады за нее. Ребята, у меня есть горячая новость. Лысые мужчины в России массово скупают колпаки. Колпаки для сна причем.
2: Зачем?
1: Продажи взлетели на 3742%.
2: Что за колпаки для сна?
1: За месяц. Главные покупатели — мужчины старше 40 лет. И оказывается, с наступлением холодов, да, пока отопление еще не включили, переходный период, то самое озеро в лесу начинает мерзнуть. И начали люди покупать просто колпаки для сна. Говорят, это комфортно, это удобно.
2: Я-то думала, сейчас какой-нибудь волшебный колпак, который заставляет усиленно расти волосяные луковицы.
1: Нет, просто колпак.
2: Просто для тепла.
3: Либо есть какая-то программа от государства, где мужиков делят по 7 человек. Они живут вместе, и к ним своя собственная домохозяйка приезжает.
1: Вообще класс. Я никогда не задумывался о колпаке для сна, кстати.
3: А пижама у тебя есть?
1: Нет.
2: Вот, понимаешь? А зачем колпак, если есть старые шапки?
1: Вообще не понимаю, зачем спать в одежде.
3: Жарко.
1: Если честно. Ну, комфортнее.
2: Есть летние шапки. Зачем колпак?
1: Когда ты голенький.
3: Жарко. Там другой материал делается.
2: Это-то голышах. Я о колпаках. Посмотри, какой полет фантазии у каждого.
3: А я вам говорю, жарко. Тема жаркая. Вы что творите?
1: Откроем окно сейчас. Все нормально.
0: На рекорде.

0: 5 детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 14 градусов. Ясно, прекрасная погода. Ночью сегодня будет пасмурно, до плюс 6. Ну а завтра, по данным Яндекс.Погода, разогрей до плюс 15 и будет малооблачно. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Авроры и Южный мост тормозят от Южного шоссе до промышленности, Заводской от профильной до 22-го партсъезда. На Олимпийской постоишь минут 5 от ЖД переезда до Ракиты. На Москве столько же от Революционной до 4-го проезда. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской и еще одна 5-минутка на Раките от АЗС до Карла Маркса. Из музыки же далее слушаем с тобой Тиесто и Оливия Стебастинелли. Ну а также будет Бауса Магнетик.
0: Реклама. Новый год в руки вверх бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы, караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Мы знаем, что ты уже наскучал по встречам с любимым рекордом. И вот для тебя отличная новость. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» можем с тобой встретиться. Кстати говоря, по крутому поводу. Радио Рекорд Самара отметит свой 22-й день рождения. С 9 вечера и до глубокой ночи будем с тобой танцевать под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. Для тебя сыграют наши приглашенные резиденты радиостанций из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан приедут. Обещаем тебе много нескончаемых танцев, ярких эмоций, конечно же, крутого общения. Обязательно к нам присоединяйся, не стесняйся. Билеты уже можешь сейчас купить по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов, но ссылку на них найдешь в телеге, в Максе, ну а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. 20 ноября, напомню, в ивент-холле «Сигнал» ждем тебя. Для празднования дня рождения «Радио Рекорд Самара» мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Dance Radio. 12 часов дня в Самаре, и в эфире я, Наташа Марко, на первой танцевальной. Ни дня без праздника у нас не обходится. Сегодня, кстати, отмечается такой необычный, но что уж там, не будем себе лгать, каждый может его отметить и принять поздравления. День зануды сегодня. Но ведь, правда, бывают моменты. Надеюсь, они у тебя нечастые. Мы тоже занудничать не любим. Ну, а вот дарить подарки очень даже. В этом часе за твою внимательность и хороших слух можем задарить тебе бутылочки нашей фирменной артезианской воды от бренда «Кристальная». Не пропускай, скоро поиграем. И, как всегда, среди самого главного в этом часе наша клевая музыка. В этой 60-минутке будет Dub Dogs, и это с новинкой Fade Out Lines. Послушаем Алака и Калида Dive Into Me. Крутая переделка будет от Систек и Мори Тока-Тока. А также крутая Бервольф Феникс Рекорд Микс. И начнем с тобой с любимой работы от Хьюгель «Moving to the Sun» на первой танцевальной. И не забывай, что все это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения Радио.

Названием In The Mix сегодня задарю тебе сразу 4 бутылочки нашей чистейшей воды рекорда от бренда «Кристальная». Поставлю тебе сейчас музыкальную подборку из рекордных треков. И тебе нужно посчитать, сколько тем поместилось в ней, и прислать, собственно, верное количество в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же написать в личку нашей группы ВКонтакте. Только обязательно после правильной цифры, соответственно, добавь, пожалуйста, свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. В принципе, вот и все правила, очень даже простые, так что думаю, что можно уже приступать к мини-миксу. Итак, врубай погромче, слушаем внимательно.

0: насыщенный сегодня, позитивный у нас мини-микс получился. Итак, подсказочку тебе даю. Сколько треков ты насчитал в этом мини-миксе? 6 или 8? Отправляй ответ в личку телеграм-канала или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и не забывай указывать свой номер телефона. 6 или 8 треков было в нашем мини-миксе. Если оказываешься 20-м по счету, тогда забираешь нашу артезианскую воду в крутых бутылочках рекорда от бренда «Кристальная».
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
2: Реклама. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Праздным день рождения.

В этом розыгрыше мы задарим тебе 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Задарим мы их тому, кто умеет внимательно слушать, считать, но еще умудряется вовремя прислать сообщение. Ранее звучала 15-секундная музыкальная подборка. Тебе же нужно было посчитать, сколько треков поместилось в этом миксе, и прислать верный ответ нам в телегу или же в группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Сегодня было много всяческих ответов, в том числе неверных. Ну, а вот верный ответ – это 8 треков было в нашем мини-миксе. И все правильно прислал нам Никита. Номер телефона его оканчивается на 76-78. Никите, вот такие вот аплодисменты. К сожалению, мы до него не дозвонились, но бутылочки обязательно ему передадим. Ну, а далее по музыке у нас с тобой будет Анотер. Ну, а также послушаем Сэм Фелт и Джонас Блум.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 октября в 10.43 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. В Самарском доме ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции. Мероприятие стало частью системной работы кадрового центра работы России Самарской области по социальной и профессиональной реабилитации ветеранов СВО, помогая им вернуться к мирной жизни и найти достойное применение своему опыту. На площадке собрались представители двух десятков ведущих компаний региона и более 100 ветеранов СВО и членов их семей. Кадровый центр работы России регулярно организует ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей, помогая ветеранам строить карьеру в мирной жизни. Узнать больше о вакансиях в Самарской области можно на сайте «Работа России». Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Ранее на участке протяженностью 1,8 километров уже был расчищено 41 гектар акватории. Сейчас в работе находится еще чуть более 33 гектаров. В этом году специалисты полностью завершили устройство карт намыва, а расчистка акватории от водной растительности и донных отложений выполнена почти на 90%. Реализация проекта позволит улучшить экологические условия жизни для более чем 56 тысяч жителей. В акватории реки также расположена водно-грибная база школы Олимпийского резерва, где в результате расчистки реки уже проходят тренировки спортсменов. Местные жители отмечают, что на месте бывших зарослей камыша и кустарников восстанавливается биоразнообразие. На реку вернулись лебеди и утки. Еще больше новостей смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Празднуем день рождения

0: Пробки.
1: А в Самаре сейчас прекрасная погода, плюс 15 и ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет пасмурно, до плюс 6. Вечером, кстати, погулять можно, до плюс 11 будет. Но завтра днем до плюс 15 разогреет вновь и будет малооблачно. На дорогах города по-прежнему остаются 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе 10 минут постоишь от ГИБДД до Уральска. И на Заводском столько же от Профильной до 22-го партсъезда. Москва стопорится от Кирова до Жигулевской. Авроры, Южный мост от Южного шоссе до Заводского. И на Авроры еще немного притормозишь от Дыбенко до Мариса Тереза. Ну а я напомню тебе, что по будням каждый день ты можешь начинать в компании Рекорда. Весело, энергично и позитивно в компании Серега и Шевченко. С 7 до 11 для тебя рубрика «Засада», где ты можешь делиться полезной и важной информацией с другими автолюбителями. Обязательно слушай в 8.40 наши крутые треки в рубрике «Трэш-пати». Взбодришься обязательно. Ну а также играем с тобой в любимые игры. «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами. «Инфосотка», где выясняем, какие из новостей правдивые, а какие нет. Ну а также проверяем тебя на знание улиц города в игре «Я не местный». Мега-утро с 7 до 11. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Прекрасным осенним днем расскажу тебе отличную новость. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы встретимся с тобой для празднования 22-го дня рождения Радио Рекорд Самара. Для тебя специально приедут наши приглашенные гости, резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. Они сыграют для тебя самые лучшие треки за эти 22 года. Будем с тобой много отжигать, танцевать, общаться и, конечно же, получишь огромное количество ярких позитивных эмоций. Так что обязательно к нам присоединяйся, а прямо сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ну а чтобы не искать, не заморачиваться, просто можешь зайти к нам в информ-канал и в телегу или в Макс Радио Рекорд Самара, или же в нашу группу ВКонтакте и в закрепе найти ссылку на те самые билеты. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения Радио Рекорд Самара вместе. Это мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика
1: капучино. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

радио. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как у вас обстоят дела с семейным бюджетом? Вот каждый четвертый россиянин скрывает часть доходов от своего партнера. И чем выше зарплаты, тем чаще. Среди тех, кто зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц, о своих доходах не рассказывают 17% опрошенных. А среди людей с зарплатой выше 200 тысяч уже 39%. Получается, чем больше денег, тем чаще появляется желание не раскрывать партнеру всю финансовую картину. Ребят, что у вас, как в семье происходит? У вас может быть все общее и ничего не скрываете? Или все же выбираете не все рассказывать? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, интересно узнать. Я же пока расскажу вам о музыке. В этом часе будет работа от Бенни Бенасси, Illusion. Рекорд Микс. Также встретим Хьюгель с работой Body Drop.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: В прошлых выпусках Трэш Пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
4: Партнер. Моторные масла «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннул» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: В садовом центре «Артс» Сад. Снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
10: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Американские военные подготовили для Трампа новые варианты проведения масштабных операций в Иране, сообщает NBC News. Президент и его команда по нацбезопасности обсудили возможность возобновления военных операций перед промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября. Никаких решений пока не принято, отметили источники телеканала. Информация о втором случае заболевания в Иркутске не соответствует действительности, сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что весь комплекс профилактических мероприятий после случая пневмонии в регионе полностью завершен. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений, пишут «Известия» со ссылкой на опрос «Инфом» по заказу Центробанка. По данным газеты, такой способ предпочитают 38% опрошенных, тогда как банковские счета назвали 37% респондентов. Отмечается, что год назад у россиян больше пользовались спросом кредитной организации. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 15. Ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня ожидать нам стоит пасмурную погоду. До плюс 6 будет. Ну а завтра днем до плюс 16. И вновь малооблачно. На дорогах города все те же 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе от ГИБДД до Уральской будешь ехать минут 15. Всему виной ДТПшка на пересечении Южного шоссе и Уральской улицы. Заводское стоит от профильной до 22-го партсъезда. На Авроры Южный мост от Южного шоссе до промышленности 10-минутка. На Москве аналогично от Кирова до Нововокзальной. И на Полевой минут 6 потратишь на проезд участка от Молодогвардейской до Арцебушевской. И напомню тебе, что ты можешь оставаться в курсе всех происходящих событий в городе, стране и в мире. Обязательно подписывайся на наши информационные каналы в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Читай, комментируй и смотри подробности всех наших розыгрышей и наших встреч, в том числе информацию о нашем дне рождения, который пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Билеты, кстати говоря, можешь приобрести тоже, перейдя по ссылке в одной из закрепленных записей в наших информканалах в телеге и в Максе. Ничего не пропускай, билеты есть еще по 1500 рублей. Это мероприятие, напомню, запрещено для детей.
0: В прошлых выпусках трэш-пати. Трэш-пати.

0: это трэш в Атин Рекорде. Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украинство 18-78.

0: 8-800-789-584. Город Санкт-Петербург. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99.

Восьмой час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, бывает ли такое, что по ночам вам снятся плохие сны? Ну, естественно, у всех бывает. В общем, выяснилась причина, из-за чего это происходит. Оказалось, что дневной стресс превращает в плохие сны по ночам. Это выяснили ученые. И чем сильнее человек переживает днем, тем чаще во сне появляются страх, грусть и злость. Сильнее всего на сновидениях отражаются проблемы с деньгами, семьей, друзьями и отношениями. Поэтому, друзья, стараемся не стрессовать днем, чтобы ночью нам спалось хорошо. А вообще, какие методы вы применяете для хорошего сна? Быть может, у вас есть какая-то вечерняя медитация, или просмотр каких-то тоже успокаивающих вещей, или какие-то вот принимаете специальные травы успокаивающие. В общем, напишите в нашем чате мобильного приложения, что помогает вам уснуть лучше. При помощи нашего мобильного приложения Рекорд вы можете это делать. Ну а я же пока расскажу вам о музыке. В ближайшем часе послушаем работу от Swedish House Mafia Happiness is So Sad. Также появится Майк Познер, I Went Back to Ibiza. Услышим работу Tom Boxer, Morena.

наследники врача вторую неделю не могут прочитать завещание.

0: участник фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер. В 11 вечера. Час резидента. На рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Самара. Свет. Микрофон. Новый год! С 11 по 31 декабря «Студио 67» превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что конфликт с Ираном скоро завершится, после чего мировые цены на нефть должны снизиться. Он также подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона Иран больше не представляет ядерной угрозы для США. Республика Корея отозвала посла на Украине, сообщает корейский МИД. Правительство страны рассчитывает, что все проблемы в двусторонних отношениях будут решены. Всемирная организация здравоохранения не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области, заявили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что меднаблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, нет. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. We'll be right back.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: А что ж такое?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь.
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре хорошо так разогревает, и уже плюс 17 градусов, и все так же ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня уже до плюс 5 нам обещают, будет пасмурно. Ну а завтра днем до плюс 16 и малооблачно. На дорогах города по-прежнему 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Москве произошла ДТПшка на пересечении с Потапова. Здесь собралась пробка от Советской Армии. Также на Москве постоишь от Кирова до Нововокзальной минут 10. И еще одна пробка на торгового комплекса на 18-м километре до улицы Анжерской. Но здесь уже 5-минутка. На Заводском постоишь от Профильной до 22-го партсъезда. Полевая стопорится от Молодогвардейской до Арцебушевской. И Авроры от Мариса Тереза до Дыбенко. И напомню тебе, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» у нас с тобой состоится грандиозная встреча. Мы будем отмечать 22 года Радио Рекорд Самара. Обязательно к нам присоединяйся, ведь для тебя приедут наши приглашенные гости из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. Они сыграют лучшие треки за эти 22 года. Огромное количество ярких, бурных эмоций получишь. Конечно же, будем танцевать с тобой до упаду, общаться. Все это 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», напомню. Уже прямо сейчас ты можешь купить билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Но чтобы не заморачиваться, забегай к нам в информационные каналы в Телегу и в Макс Радио Рекорд Самара. Или же в нашу группу ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Ищи в закрепе ссылку на билеты. Нажимай и покупай. Будем отмечать с тобой день рождения Радио Рекорд Самара вместе. И это мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
10: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
11: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. Угарян 1086-37-133-30.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

большой и необъятный. И сегодня у нас в Питере замечательный такой осенний солнечный четверг. Погода прям кайф. Поэтому мы сегодня особенно будем с вами делиться приятным, позитивным настроением при помощи той электронно-танцевальной музыки, которую мы для вас подготовили. Всем солнца, всем осень, всем добра. Давайте узнаем, что мы с вами в этом часе послушаем из самого вкусного и интересного. Солова, облаком, рекорд микс.

Spritz, Can't Deny It, Record Mix. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, Record Mix. А прямо сейчас Югель и Ультранейт, Moving to the Sun и

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Реклама. Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Манол с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Манол. Лучшее для каждого по доступной цене.
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Володин предложил считать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством по уголовным делам об экономических преступлениях. По его словам, перевод денег на зарубежные счета может сопровождать мошенничество, хищение, легализацию преступных доходов и другие нарушения. Россия и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток», сообщили Рейтер 5 осведомленных источников. В переговорах приняли участие Дмитриев и Кушнер, уточнили они. Пока не ясно, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию, сообщает Рейтер. Средняя зарплата курьеров в России за год выросла почти на 39% и достигла 190 тысяч рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Количество вакансий для доставщиков за год увеличилось вдвое. Эксперты связывают этот рост с дефицитом кадров и оттоком мигрантов. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Все так же тепло в Самаре. Плюс 16 сейчас и ясно. Ночью нам обещают до плюс 6 пасмурную погоду. И завтра днем разогреет вновь до плюс 16 по данным Яндекс.Погода. И выйдет малооблачно. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами сохраняются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Добиенко постоишь минут 10 от Революционной до Авроры. На Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Заводского столько же. Полевая Стопорица от Молодогвардейской до Арцебушевской. Соколова от Лесной до Садовой, и пятиминутка собралась на Олимпийской от ЖД переезда до Ракеты. И я напомню тебе, что каждый будний день у тебя есть уникальная возможность просыпаться энергично и позитивно с зарядом бодрости в компании Мега Утро и Сереги Шевченко. Для тебя с 7 до 11 рубрика «Засады», где ты можешь делиться с другими автолюбителями важной и нужной информацией. Просыпаемся под утренние треки в трэш-пати в 8.40, ну а также играем с тобой в любимые игрушки, где ищем автомобили с одинаковыми госномерами, номерами, а именно игра тачки. Проверяем тебя на знание улиц в игрушке «Я не местный», ну а также ищем с тобой правдивые и ложные новости в игре «Я инфосотка». Напомню, что все это с 7 до 11 в эфире «Мега утро» для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505.
5: Застройщик ООО «СДФИНСТРОЙ». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
5: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СДФИНСТРОЙ».

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. А вы знаете, что в этом месяце, вернее, в этом году заморский праздник Хэллоуин выпадает на 31 октября. Вернее так, он же каждый год выпадает на 31 октября. Я не про то. Я про то, что 31 октября выпадает на субботу, а значит, на главный выходной день, когда можно, в общем-то, кутить. Но это не приоритетная информация. Приоритетная информация, что 31 октября в субботу в Москве состоится пиратская станция «Рагнарёк». Если, мало ли, вы, кстати, давно не были в Москве, то можете туда приехать, как раз-таки на пиратскую станцию попасть, провести выходные, провести время с кайфом. Все подробности, лайнап и все остальное на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ждем вас на пиратке 31 октября. Прекрасная дата. Ну и давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в этом часе. Это будут Афроджек и Джилл Глейз, Align, Рекорд. Record Mix. Don Diablo 9mm Record Mix.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал Радиорекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: В России впервые заморозили личный фонд по делу о долгах компании и его учредителя. Суд запретил операции с фондом опоры, арестовал часть имущества его владельца. Налоговая требует привлечь контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности на 634 миллиона рублей. Фонд создали в мае этого года, когда у компании уже были споры с кредиторами. Эксперты отмечают, что судебная практика по личным фондам в России пока только формируется. С 1 января следующего года при экспорте автомобилей из Китая производителям придется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров, пишет РБК со ссылкой на Министерство коммерции КНР. Правила затронут как китайские марки, так и автомобили европейских, японских, американских и корейских брендов, выпущенные в КНР. Ассоциация поддержки и развития инфраструктуры торговли и Союз продавцов маркетплейсов предложили создать единую систему расчетов маркетплейсов с продавцами. В письме властям они напомнили, что сейчас при возникновении спора маркетплейс может удерживать деньги продавца до независимой проверки обоснованности требований. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: А что ж такое?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь?
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре немного начинает холодать, к вечеру уже плюс 15, и все так же ясно. По данным Яндекс.Погода, вечером сегодня будет до плюс 11, ночью до плюс 6, уже пасмурно. Ну а завтра днем разогреет до плюс 16, и будет также малооблачно, по данным Яндекс.Погода. На дорогах города уже 5 баллов, движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту постоишь 10 минут от Южного шоссе до промышленности. 22-го парт съезда задержит тебя тоже минут на 10 от Заводского до Победы, Москва. От Кирова до Нововокзальной. На Дыбенко 7-минутка от Революционной до Авроры. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Ну а также на Ленина еще 1 5-минутка от Челюскинцев до Новосадовой. И я напомню тебе, что этой весной нас с тобой ждет грандиозная встреча. 20 ноября мы будем отмечать 22 года Радио Рекорд. Самара для тебя специально пригласили наших резидентов из Санкт-Петербурга. Они сыграют самые клевые хиты за эти 22 года. Обязательно присоединяйся к нам. Такое событие ты просто не можешь пропустить. Ну а чтобы уже забронировать местечко на нашей крутой вечеринке, прямо сейчас покупай билеты по 1500 рублей. Они есть у всех билетных операторов. Но также можешь забегать к нам в информ-каналы, в телегу и в Макс Радио Рекорд Самара, или же в нашу группу ВКонтакте Радио Рекорд Самара. И там же в закрепах найдешь ссылку на те самые билеты. Обязательно присоединяйся к нам. Будем отмечать наш день рождения вместе. Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На «Авито-авто» – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это «Авито Авто».
6: Сделки заключаются между пользователями «Авито». 12+.
7: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
8: Спец предложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 30 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

Record Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас четверг, а это значит, что сегодня вечером в 21.00 по Москве на Радио Рекорд будет шоу «Колбасный цех». Час, целый час быстрой, позитивной танцевальной музыки. Хардхаус, евроденс, нью-рейв и многое другое. Каждую неделю я, диджей Балдин, переслушиваю сотни треков, чтобы выбрать самое интересное из того, что происходит в мире быстрой танцевальной музыки. Для тех, кто помнит рейв нулевых, здесь будет знакомый

какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Anima Evil Coder, Our Dimension, Record Mix. Dub Dogs, Fade Out Lines, Record Mix. Джел Корри, Whisper, Record Mix. Робин Шульц и Watermat, Take It Slow, Record Mix. А прямо сейчас Divac, Slow Down и

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российская экономика рискует рухнуть из-за зумеров.
2: А все из-за зумеров. Из-за зумеров и компьютерных игр. И интернета вашего.
3: У них законопроект, а у меня уже конкретный план. Значит, сначала нужно их поймать. Ловим зумеров в зумероловку.
2: Или другой способ. Не в капкан, да, в ловушку, а загонная охота. Загонщики, понимаете, по лесу и оленя загоняют на охотников.
3: Что будет дальше?
2: Загонщики, ну, бабушки, активные пенсионеры.
3: Что кричат?
0: Хруст Шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
5: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на рекламации на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
6: Партнер моторные масла «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
7: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннул» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
0: В этом

0: до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Обычный день, если ты не в Супре.
2: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
3: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
7: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Новости.
1: В Литве поручили ввести строгий маршрут транзита машин россиян через территорию республики, заявил глава МВД страны. По его словам, это необходимо из соображений национальной безопасности. Роспотребнадзор заявил об отсутствии эпидемических рисков для жителей Иркутска и области после случая заболевания пневмонии сотрудницы местного института. Более чем у 90% контактировавших с ней заболеваний не выявили. О ситуации сообщили ВОЗ. Ранее Рейтер писал, что Трамп предложил России помочь после сообщения о случае чумы, а Песков заявил, что Кремлю неизвестно о планах США направить демарш из-за инфекции. Футболисты сборной Аргентины песней умоляли Месси не покидать команду. Игроки устроили трогательную акцию для своего капитана по пути на прощальный матч, исполнив в командном автобусе эмоциональную песню «Бесо и Бесо» от Ламана Хименеса. «Не уходи, подумай еще раз», — пели спортсмены, обращаясь к Лео. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Самый быстрый способ заработать деньги с помощью фотоаппарата. Продать его.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых востребованных российских продюсеров транс-музыки в мире. Участник фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
2: Сейчас в Самаре уже плюс 14 градусов. Все так же ясно. По данным Яндекс погода ночью сегодня будет пасмурно до плюс 6, но завтра днем до плюс 16 и малооблачно, как сегодня. На дорогах города уже 7 баллов. Серьезные пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. На 2 балла сразу загруженность дорог увеличилась за минувший час. На Южном шоссе и Авроре от поста ГИБДД до Заводского постоишь полчаса. На Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда 15 минут. 10 минутка на Ракете от Магистральной до Карла Маркса. Аналогично на Масленникова от Мичурина до Москвы. Здесь, кстати, ДПшка на пересечении Масленникова и Москвы. На Кирова тоже 10-минутка от Заводского до Победы. И аналогично на Зубчининовском и Физкультурной от Воеводина до Металлистов. Здесь тоже всему виной авария. И я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании Рекорда весело, энергично и с позитивом. Все это в компании Мега Утро и Сереги Шевченко. С 7 до 11 для тебя рубрика «Засады», где ты делишься важной информацией с другими автолюбителями. Конечно же, слушаем с тобой не форматные композиции 8.40 и играем в наши любимые игрушки. Ищем машины с одинаковыми госномерами, проверяем тебя на знание улиц города, ну а также ищем правдивые новости в игрушке «Инфосотка». С 7 до 11 Мега Утро, Радио Рекорд Самара, все это для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте, выбор есть еще пока. И запомните название: Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
8: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки для «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организация ООО «Глобал Джим Ассет Менеджмент» и ОПРН 131-239-91. Информация о организации правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30%. На все хвойны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и есть у меня для вас новость категории «Выдыхаем». В России не планируют вводить доступ в интернет по паспорту. Ура! А вы боялись? Вы же боялись, да? Давайте будем честными. По словам зампреда комитета Госдумы, все нормально. Подобная инициатива сейчас абсолютно не обсуждается. В парламенте есть и другие более серьезные вопросы. Вот и все. Друзья, кстати, заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, что последнее искали. Искали в интернете. Давайте будем честными. Мне вот вообще скрывать нечего, правда. Я искала новость, гуглила, я ее нашла. Новость к эфиру, конечно, вполне, по-моему, хорошую. Пишите, что искали вы, все почитаю. Kim & Sounds в этом часе и Rise Slow слышим.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгеличе. Ведущий караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора 18+.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
4: Партнер моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Дом, там, где тепло и уют. Новое

0: Гранта – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Американские военные подготовили для Трампа новые варианты проведения масштабных операций в Иране, сообщает NBC News. Президент и его команда по нацбезопасности обсудили возможность возобновления военных операций перед промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября. Никаких решений пока не принято, отметили источники телеканала. Информация о втором случае заболевания в Иркутске не соответствует действительности, сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что весь комплекс профилактических мероприятий после случая пневмонии в регионе полностью завершен. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений, пишут «Известия» со ссылкой на опрос «Инфом» по заказу Центробанка. По данным газеты, такой способ предпочитают 38% опрошенных, тогда как банковские счета назвали 37% респондентов. Отмечается, что год назад у россиян больше пользовались спросом кредитной организации. Новые события дня в следующем часе.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
4: АО Кордиант. ИНН-760-115-09.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре наступил вечер, а значит, что температура, естественно, опустилась. И сейчас плюс 12 в городе, ясно. По данным Яндекс, погода ночью сегодня будет до плюс 5, пасмурно. Но завтра днем вновь разогреет до плюс 16 и будет малооблачно. На дорогах города все довольно серьезно. Серьезные пробки, 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. 25 минут будешь двигаться по Старозагора от Димитрова до Нововокзальной. Южные шоссе и Авроры стопорятся от ГИБДД до промышленности, минут 20 здесь потратишь. Аналогично на улице Новосадовой, от Осипенко до Ярошевского, на Соколову 15 минут постоишь от Лесной до Новосадовой и на Москве столько же от Киевской до Революционной. Ожидается, что пробки в ближайший час уже начнут снижаться. Из музыки же далее слушаем с тобой аниме и стайла, а также будет Hurts the People Disco Machine.
3: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0 плюс.
5: Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ Империя. 240-60-60.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно.
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
12: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99. Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10, 31 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышим самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. И, конечно, актуальные треки наших дней, все они в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. К нам приедут диджей Фил и МС Жан. Тебя ждут танцы, общение, яркие эмоции, так что обязательно к нам присоединяйся. И прямо сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. И если что, ссылка на них есть в телеге и в Максе, а также в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», тот самый, что на Лесной. Будем отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Семь часов вечера в Самаре. Сегодня случился прекрасный теплый четверг, и после работы ты вполне можно даже немного прогуляться, разгрузиться мыслями и вновь набраться сил. Но если ты поедешь на машине, то тоже неплохо. Специалисты утверждают, что вождение тоже прекрасно снижает тревожность. Все дело в отсутствии времени на анализ. Ты полностью сосредоточен на движении и концентрируешься на моменте. Также надо действовать в нашей легендарной считалке под названием In The Mix, в которую мы скоро уже с тобой поиграем. Не пропускай подробностей в эфире и, естественно, везде и всюду оставайся в компании нашей лучшей музыки, будь это Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Послушаем Ave «Meet Me in the Dark». Услышим Swedish House Mafia и Лики Ли. А также Ханна Боулейн «Teardrop». А начинает этот час работа под названием Let Me Be at the Second Voice Record Mix на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
2: Празднуем день рождения.

Нашу легендарную и наипростейшую игрушку In The Mix задарю сразу 4 бутылочки нашей чистейшей воды рекорда от бренда «Кристальная». Сейчас я тебе поставлю музыкальную подборку из рекордных треков, и тебе нужно посчитать, сколько их поместилось в нашем мини-миксе, и, конечно же, прислать верное количество в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же написать в личку нашей группы ВКонтакте, только обязательно указывай свой номер телефона. Все очень просто, главное умение слушать и считать, и давай слушай внимательно, погнали!

0: ты тут насчитал? 5 или 8? Отправляй ответ в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно добавляй свой номер телефона, напоминаю тебе. Ну что, 5 или 8? Прям так и пиши. Цифру 5 или цифру 8. И если оказываешься 20-м по счету, тогда забираешь нашу артезианскую воду в крутых бутылочках Рекорда от бренда «Кристальная». Ну а далее послушаем с тобой через пару минут «Swedish House Mafia», а также будет «Switch Disco».
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
7: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
8: Празднуем день рождения Рав

мы задарим сразу же 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная» тому, кто умеет внимательно слушать, читать, ну а также вовремя присылает сообщение. Ранее прозвучала 15-секундная музыкальная подборка. Тебе же нужно было посчитать, сколько треков поместилось в нашем миксе, и прислать верный ответ нам в телегу или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Какое количество треков было в нашем мини-миксе? Так 5. Правильный ответ 5. 5 треков мы спрятали в этой подборочке, и верное количество треков и вовремя прислала Надежда Деева. Мы ее, конечно же, поздравляем этими аплодисментами. Надежда, тебе они, и с тобой мы свяжемся чуть-чуть попозже, расскажем, где и когда забрать свою бутылочку. Ну а далее мы по музыке слушаем с тобой Зерп и Софинзау, а также будет Дюк Дюмонт.

Этот трек может прозвучать на дне рождения Самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Сегодня состоялось первое заседание нового созыва Губдумы. Екатерина Кузьмичева стала спикером Самарской губернской думы. Также стало известно, что представлять Самарскую область в Совете Федерации будет Владимир Кошелев. В Сызрани воспитателя детского лагеря, применявшего силу к детям, заключили под стражу на 2 месяца. Ему предъявлено обвинение по статьям 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и 117 «Истязание УК РФ». Стоимость бензина за неделю не изменилась. Данными за 7 дней поделились в Самарастат. Сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и рис. Также немного прибавили в цене яйца и сыры. А еще больше новостей читай в наших информканалах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Оперативно узнавай обо всех срочных, важных и актуальных новостях города, страны и мира в круглосуточном формате. Обязательно подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. 2 зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК Стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
6: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
15: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» – НН 760-115-09.
16: С
4: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
17: Празднуем день рождения радио.

0: Давай заглянем, что у нас за окном. Сейчас в Самаре плюс 11. Ясно. Полнейший штиль, кстати говоря. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет до плюс 5, пасмурно, ну а завтра днем вновь разогреет до плюс 16 и будет малооблачно. В общем, крутая погода ожидает нас с тобой завтра. На дорогах города 5 баллов, движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Советской Армии постоишь минут 10 от Старозагора до Новосадовой, на Соколова от Лесной до Новосадовой тоже 10-минутка. Новосадовая, в свою очередь, стопорится от Челюскинцев до Масленникова, Аврора и Южный мост от Южного шоссе до Заводского. На Москве потратишь минут 7 от Панова до 4-го проезда и на Кирова аналогично от Черемшанской до Вольской. И по музыке, а далее через пару минут будем слушать с тобой Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk, а также услышим с тобой Everything's Fine, рекорд микс от Алока и Дженнифер Лопес.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября, совершая покупки от 2000 рублей, получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышим самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. И, конечно, актуальные треки наших дней, все они в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. К нам приедут диджей Фил и МС Жан. Тебя ждут танцы, общение, яркие эмоции, так что обязательно к нам присоединяйся. И прямо сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. И если что, ссылка на них есть в телеге и в Максе, а также в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», тот самый, что на Лесной. Будем отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и есть прекрасные новости для тех, кто меняет работу, либо только начинает свою трудовую деятельность. Стажерам будут официально платить зарплату, ура! Когда? Да, в принципе, совсем скоро, с весны, с 1 марта следующего года, вводится обязательное трудовое оформление, вот так вот. Теперь, значит, можно рассчитывать и на больничные, и на отпуск, и даже на зарплату. Спросите, какая зарплата? Не ниже МРОТ, на секундочку, представляете? Вот так вот все, дожились, по-моему, очень даже классно. Друзья, кстати, какой была ваша самая-самая первая работа? Давайте вспоминать вместе и пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Вот меня вас удивить нечем. Моя первая работа — это была работа на радио, естественно, в эфире. Как было у вас? Пишите, все почитаем. Диджей Гоя в этом часе и Мичико.

Drake и Lucky Ones. И обязательно Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Прямо сейчас Дивак и Slow Down, и все это рекорд Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей.
2: Кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
4: В Чеснок на Авроре 110.
3: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
4: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
3: Подробности у администратора.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: В России впервые заморозили личный фонд по делу о долгах компании и его учредителя. Суд запретил операции с фондом опоры, арестовал часть имущества его владельца. Налоговая требует привлечь контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности на 634 миллиона рублей. Фонд создали в мае этого года, когда у компании уже были споры с кредиторами. Эксперты отмечают, что судебная практика по личным фондам в России пока только формируется. С 1 января следующего года при экспорте автомобилей из Китая производителям придется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров, пишет РБК со ссылкой на Министерство коммерции КНР. Правила затронут как китайские марки, так и автомобили европейских, японских, американских и корейских брендов, выпущенные в КНР. Ассоциация поддержки и развития инфраструктуры торговли и Союз продавцов маркетплейсов предложили создать единую систему расчетов маркетплейсов с продавцами. В письме властям они напомнили, что сейчас при возникновении спора маркетплейс может удерживать деньги продавца до независимой проверки обоснованности требований. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российская экономика рискует рухнуть из-за зумеров.
2: А все из-за зумеров. Из-за зумеров и компьютерных игр. И интернета вашего.
3: У них законопроект, а у меня уже конкретный план. Значит, сначала нужно их поймать. Ловим зумеров в зумероловку.
2: Или другой способ. Не в капкан, да, в ловушку, а загонная охота. Раз загонщики, понимаете, по лесу и оленя загоняют на охотника.
3: А что будет
2: дальше? Загонщики, ну, бабушки, активные пенсионеры.
3: А что кричат?
0: Хруст Шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 16. И не забывай, что каждый будний день с утра ты можешь заряжаться огромным количеством энергии и позитивом на целый день. Все это в эфире «Мега утро» с Серегой Шевченко. Для тебя рубрика «Засада», где ты делишься с другими автолюбителями важной и нужной информацией. Слушаем с тобой неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и, конечно же, игры. Играем в любимые игры. Тачки, где ищем автомобили с одинаковыми госномерами. Инфосотка, где выясняем, какие новости правдивые, а какие нет. Ну и, конечно же, проверяем тебя на знание улиц города. Это уже в игре «Я не местный». Мега утро с 7 до 11. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать относительно свежие новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, все, что нужно понимать современному человеку о его месте в новом диджитал-мире, и что он почему-то понимает далеко не всегда, это известный принцип, который звучит так. Если вы не платите за продукт, вы и есть продукт. Что означает, что когда цифровой там сервис или медиаплатформа доступны бесплатно, вы сами являетесь товаром, который упаковывается и продается. А реальные клиенты при этом — это рекламодатели и прочие там дейта-брокеры. Но поскольку все мы, особенно в России, любим, когда бесплатно все мы уже давно не клиенты, а продукты. Радио, конечно же, это особенно не касается, потому что радио — это не цифровой сервис, а бабушкин савабар. Поэтому здесь хоть и бесплатно, но вы еще не продукт, по крайней мере, не сразу, по крайней мере, не в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый десятый автомобиль в России ездит без ОСАГО. Это около 4,5 миллионов машин, заявили представители автоиндустрии. По подсчетам экспертов, в 2026 году каждый десятый автомобиль на дорогах страны эксплуатировался без обязательной страховки.
2: Каждый десятый? Слушайте, ну это отличная новость. То есть шанс 1 к 10, что когда в тебя въедут и разобьют тебе машину в хлам, то тебе на месте дадут наликом 5 тысяч.
1: Ну, кстати, да, очень маленькое количество людей. Ну, то есть, я думал, что каждый десятый ездит без одного колеса, как бы там.
2: Колесо-то что, нас не касается их колесо, а когда без страховки, это значит, что есть возможность подзаработать. Потому что, знаете, когда нет страховки, обычно, вот как, знаете, как у нас говорят, разбираются на месте. То есть засылают прямо вот тебе в карман.
1: Если нет нала?
2: Вы знаете, другой принцип, да? Тоже иногда неплохо. Это зависит, конечно, от того, кто водитель. Вообще это потрясающе. Это значит, что у российских водителей есть хорошие шансы разбогатеть. У каждого десятого нету ОСАГО. Знаете, теперь надо проверить, а сколько у нас водителей, которые ездят не только без ОСАГО, но и без прав. Вот это проверяли? Как у нас с этим?
1: Тех, кто ездит без прав, ОСАГО-то есть, я думаю.
2: Не факт, потому что, смотрите, а если хотя бы каждый десятый также ездит и без прав, и без ОСАГО, то есть шанс от него получить еще 5 тысяч сверху.
1: Платит известно чем, да.
2: Держим это в голове при любом раскладе. Это очень хорошая новость, на самом деле. Она по всем... Все в ней, знаете, хорошо, потому что... Ведь, смотрите, ездят без ОСАГО. Знаете, что это значит? Это, во-первых, если они ездят без ОСАГО, то мы вот сейчас понимаем, что именно это и позволяет нашим людям ездить на Гелендвагенах, там, на новых Мерседесах и БМВ. Вы знаете, почему у нас так много Гелендвагенов и новых БМВ? Вы думаете, почему? Да это потому, что весь в долгах, да, там на миллионы. В кредит там купил этот Гелендваген, а на ОСАГО уже, разумеется, не хватило.
1: Это же роскошь такая.
2: Конечно, и в этом секрет успеха его. Потому что, было бы еще на ОСАГО хватило, то и Гелендвагена бы не было. Это во-первых. А во-вторых, они не покупают ОСАГО. Ну почему? Ну то есть, что такое ОСАГО? Это страховка, грубо говоря. А почему они ее не покупают? А потому что у нас люди, правильно, оптимисты. Понимаете, не хмурые эти унылые буки, да, а верят, что все будет хорошо.
1: Их ведет, понимаете, по дорогам счастливая звезда.
2: Звезда, конечно, зачем тебе ОСАГО, когда над тобой этот...
1: И тормоза придумали, трусы и все такое.
2: Да, ну вот ваша здесь формула сандала здесь уже не очень. И другим участникам движения тоже хорошо, потому что, да, если что, косарик другой прилетит налом. Вот здесь, кстати, можете, да?
1: Да.
2: Я, знаете, конечно, было бы здорово, если бы еще каждый десятый наш водитель ездил не только без ОСАГО, но и без тормозов. Тогда водителям можно было бы вообще не работать. Да, господин Кривов?
1: Да. У меня вот ни прав, ни тормозов, ни ОСАГО, ни каска. И нал есть!
2: Да, а каска-то есть хотя бы?
1: Просто каска, конечно, на
2: бошку. Но смотрите, какая штука. Вот такая новость, ребята. Каждый десятый, мы, наверное, интуитивно догадывались, но не знали, что такие цифры адские, на самом деле. Но вопрос очень простой. У тебя есть ОСАГО? Ну, если, конечно, ты водитель. Если ты не водитель, если у тебя нет ОСАГО, нас не то чтобы это совсем...
1: Ну, не, ну напиши, ладно.
2: Это первое, это не самое главное. Нас интересует, вот меня лично интересует совершенно другое. Ведь когда у человека нет ОСАГО, вот ты сейчас едешь, у тебя нет ОСАГО, да? Ведь что это такое? Это маленький такой скелетик в шкафу водителя. И у каждого водителя, особенно у нашего, есть вот маленькие секреты твоей водительской жизни. Они касаются, во-первых, того, что у тебя есть в автомобиле, и того, чего у тебя нет. То есть, вот вопрос, чего у тебя нет из того, что тебе нужно, и что у тебя есть, что там совершенно не надо.
1: То есть, какие-то мрачные тайны автомобиля.
2: Да.
1: Автомобиля и около него. Если здесь мрачные тайны гаража,
2: это само тоже расскажи.
1: Да, да. Что скрывает твой гараж и твой автомобиль?
2: Это хорошо, как НТВ, да. Что, да? Да, какой-то вопрос поставьте такой риторический, да?
1: Чем опасен-то?
2: Ты понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянки могут рожать до 60 лет, а мужчины становиться отцами до 90. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, рождение ребенка в 60 лет возможно при хорошей генетике, нормальной работе гормональной системы и медицинском сопровождении. При этом Онищенко не привел медицинских данных или статистики, подтверждающих такие возрастные пределы.
2: А зачем? А зачем ему статистика и данные? А может, у него опыт есть хороший? А может, ему недавно какая-нибудь 60-летняя молодуха родила?
3: Ну, там, 59-летняя.
2: Ну, хотя бы, да.
3: Давайте оперировать точными цифрами. Сказал, до 60-летняя.
2: Да, в любом случае, вот оттуда и данные. Ему само сколько там? Лет 75, там 80, да? Ну, то есть до 90, да?
3: Да нет, конечно, он еще
2: сходится.
3: Пошумит еще этот.
2: Да. Может, ему, не знаю, певица Нюша родила. Ей еще нет 60?
3: Ну что вы, 58? Нюша совсем...
2: Ксения Собчак. Ей тоже... Нет, ей 60, наверное, есть. Ну, по крайней мере, я так вчера посмотрел. Вроде. Ну, неважно. Так что все нормально, не надо гнать на Онищенко. Только вот я не понял одного момента. Он сказал, россиянки могут рожать до 60 лет. А вот тут я немножко призадумался. А это именно россиянки? То есть Мадонне в 60 лет уже рожалка не сдюжит.
3: Но она уже давно за 60, Мадонна, так что точно.
2: Ну, не важно, да. Там, не знаю, ну кто там? Мирай Керри, например.
3: Ну вот да, но если бы взяла бы российское гражданство, даже смогла. И тут, смотрите, очень зря Онищенко как бы не следит за новостями. Он очень зря не привел никаких медицинских показателей. Это, правда, трудно назвать статистикой, но это есть факт. Вот тут давеча на днях умер Кашпировский, да, все слышали? Ну, по-моему, 84 года ему было. А вот за год до этого он стал отцом.
2: И?
3: Ну, вот.
2: А, вы сейчас опровергаете?
3: Ну, подтверждаю.
2: А, конечно.
3: Ну, Кашпировский, он волшебник же. Так,
2: нет, маг. Больше того, я подтверждаю двое. Во-первых, вот это подтверждает то, что это и... Во-первых, это подтверждает сам факт того, что он говорит. А во-вторых, и я совершенно согласен с ним, что это касается именно россиянок. Что только россиянки в 60 могут рожать. Потому что он совершенно прав. Потому что, извините, в 60 лет Кончита Вурст родить точно не может. Она и в 20-то не очень могла. Даже, знаете, если младенца из нее за ноги тянул бы сам Канье Вест. А он же сильный, да. Как мы знаем, да?
3: Ну, Кончита Вурст, она, как бы, скажем так, вдвойне не россиянка. Не просто потому, что она иностранка, как бы, да? А еще и по другой причине, по известной.
2: Да, конечно.
3: Не россиянка.
2: Поэтому, конечно. Ну, вот, наверное, он это в голове держал, когда говорил, да?
3: Такую статистику?
2: Ну, то есть, подумал, смотрите, например, 60. Кончите Вурст не известно, сколько ей, тоже, наверное, 60. Может она родить? Потом, нет. Значит, остается кто? Россиянки.
3: И кто? Россияне до 90 лет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире один из самых востребованных российских продюсеров транс-музыки в мире. Участник фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УКРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Федеральная налоговая служба нашла 8 миллионов трудоспособных россиян, у которых официально нет ни одного источника дохода. А значит, они не платят налоги с зарплаты. В эту группу попали получающие деньги в конверте, студенты, временно безработные и те, кто живет на помощь родственников.
2: Что? Живет на помощь родственников? А скажите, пожалуйста, а кто эти счастливчики? Кто эти баловни судьбы? Вы когда-нибудь жили за счет родственников?
3: Ну, я до 20 там, с небольшим лет жил за счет отца и матери.
2: Нет, ну...
3: Они родственники?
2: Нет, вы не должны налоги платить в этом случае. Вы ребенок. Нет, я имею в виду взрослый человек, который должен платить налоги. Когда-нибудь жили, не знаю, может быть, там, не знаю, хотя бы за счет свояка или там Шурина. Неужели, ну, вот посмотрите мне в глаза, неужели вы никогда не жили, ну, хотя бы за счет заловки, нет?
3: Слушайте, ну, как бы мне бабушка подкидывала денег регулярно, когда я же был взрослый, как бы, то есть, и такой, ну...
2: Можно ли сказать, что вы жили за ее счет? Просто мне вдруг стало интересно, а много у нас таких в России, кто живет за счет родственников? Я надеюсь, много, да? Тут, конечно, главное не оказаться тем родственником, за счет которого живу, да?
3: Да, не хотелось бы совсем.
2: Вот это вот важно попасть в эту категорию. Но, значит, секундочку, то есть вот меня интересует количество, сколько людей, тех, кто живет за счет родственников. И нет ли тут некоторой корреляции вот с той первой новостью, которую мы обсуждали, что у каждого десятого нет ОСАГО? То есть, может быть, это вот как раз они, то есть у него нет ОСАГО, зато есть родственник.
3: А почему тогда родственник ему ОСАГО не приобретает?
2: Зачем? У него возьмет покажет.
3: Тут вопрос еще такой, смотрите, федеральная налоговая служба нашла 8 миллионов людей, которые не платят налоги. Как она их нашла? Они для нее невидимы.
2: Было сложно. Как?
3: Они лично следили, что ли, ходили там, да?
2: Ну, я вам скажу.
3: Устраивали поквартирный опрос.
2: Как смотрите, человек, расскажу. Потом... Смотрите как. Ну, не то чтобы прям совсем... Сложновато, конечно, но можно. Сколько в стране живет? 145 там миллионов, плюс-минус, да?
3: Допустим.
2: Значит, и они посчитали, 145 миллионов, а платят только 137.

0: меня же тут вопрос. Смотрите, значит, было сказано, что те, кто не платит, в эту группу попали получающие деньги в конверте, значит, студенты, кто там временно безработный, и те, кто живет на помощи родственников. И тут у меня вопрос. А кто еще остался из тех, кто платит налоги? Потому что они вроде перечислили всех. А, ну нет, еще же пенсионеры. А хотя нет, пенсионеры тоже не платят. А, ну тогда эти, ведущие корпоративов. Хотя нет, они тоже. Тогда кто? Значит, всякие там ремонтники и отделочники? Хотя нет, они работают часто без договора, берут оплату наличными там, да? А, я понял, это, наверное, мастера там маникюра и педикюра. Хотя тоже нет, принимают, значит, на дому там, кабинеты арендуют, да? А, я понял, кто это. Это, знаете, остались, конечно, массажисты и косметологи. Ой, тоже нет. Они же на дому оказываются услуги, да? Кто это? Значит, это кто? Значит, это частные репетиторы. Хотя, так если разобраться, они тоже занимаются там со всеми студентами, там дома, онлайн, без статуса самозанятого. Тогда вот кто. Я понял, это фрилансеры. Там все эти дизайнеры, копирайтеры. А, блин, опять промазал, да? Они чаще всего же бабки тоже на карте там от физических лиц, зарубежных заказчиков получают. Нет, не то. Все, я понял, кто. Конечно же, это собственники квартир. Они же сдают жилье официально, да, и да. Налоги платят, разумеется, с этого. Тоже не очень, но тогда кто же платит налоги? Кто же у нас платит налоги? И тогда остается одно. Налоги у нас платят только один гражданин России. Один-единственный.
1: Это кто?
0: Стивен Сигал.
1: Ну и Монсон, боксер американский, который
0: спринял. А, он тоже гражданин России, да?
1: Да.
0: А, ну и еще Джерар Депардье.
1: Вот тот платит просто.
0: 100%. Ну, да, ну, и, а если, ну, как бы... Кстати, и Канье Вест, он же, ему же дали предоплату 2 миллиарда. Да?
1: Ну, да.
0: А он же с них точно заплатил налоги в РФ?
1: Ну, налоги заплатил, но деньги не отдаст.
0: Нет, ну ничего страшного, ладно, тогда мы сами заплатим из-за мастеров маникюра, из-за массажистов, из-за Канье Веста. Вы что, не заплатите?
1: Ну, конечно, из-за этих грумеров, которые псов стригут на дому.
0: А, нет, так. А где они, по-вашему, должны стричь, чтобы платить налоги? Кстати, грумеры, я знаю. А вот точно, грумеры точно платят налоги.
1: Да. Шерстью, псиной.
0: Просто так грустно как-то получается, что мы в одиночестве тут платим, да? Больше никого нет, посмотрите, вокруг как-то. Он там, кто это там, кто идет, грумер или это?
1: Да, грумер, смотрите, какой здоровый.
0: Хотя похоже, что бровист.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Конец света наступит 12-13 октября. По крайней мере, так утверждает пастор из ЮАР Джошуа Млакела. По его словам, Бог и Иисус явились ему в видении и предупредили о глобальной катастрофе, которая уничтожит все живое. Это уже не первое пророчество пастора. В 2025 году он обещал вознесение 23 сентября. Тогда некоторые последователи настолько поверили в предсказание, что продавали дома и машины и увольнялись с работы.
2: А что, у них типа больше домов и машин, что ли, не осталось, чтобы продать? Ну, что, вообще ничего не осталось? Ну, не знаю, ну хотя бы на этот раз-то почка-то хоть осталась?

0: Нет, конечно, продать можно, ну, если порыться, по сусекам, конечно, поскрипсти, как гласит пословица юаровская такая, ну,
1: да,
0: известная.
1: Тем более, в конец света, зачем тебе почка? И что они там увольнялись с работы? А вот это я не очень понимаю, что, в конец света работать, что ли, не надо? В конец света, знаете, самый чёс. Особенно, кстати, у нас. Особенно, знаете, для продажи билетов на концерт Канье Веста. И, кстати, в связи с концом света можно этот концерт еще раз перенести. Что, плохой повод, что ли?
0: Ну да, но все-таки мне непонятен этот механизм. Смотрите, в прошлом году он предсказывал некое вознесение. Ну, видимо, они там все на небеса отправятся, да, его последователи. И зачем в этом случае, если отправляешься на небеса, 23-го там какого, в 25-м году это было, продавать машину? Ты же деньги с собой не возьмешь, как бы, ну, то есть, ну, как, какой смысл?
1: Пастору отдать?
0: Ага, а он, то есть, он подежурит
1: вы
0: на земле,
1: что,
0: да?
1: Странный вы человек!
0: Ну, тогда вот в этот раз этот Млакелла промахнулся, они еще в этом году...
1: Я говорю, надо еще что-то продавать, нет, ну, а, что ж, промахнулся, нет, секунду, вы странно рассуждаете, он прогнозировал конец света.
0: Так.
1: Они ему отдали деньги. Да. Я не понял, за что. Ну, за хороший прогноз, за то, что предупредил вовремя. Знаете, а так бы не про... Да? Но это было тогда. Это тот же, тоже там же прошло, все закончилось, теперь новая история. Тут понимать надо, тут не так все просто, конечно, тонко. Значит, ну и чего? Конец света наступит 12-13 октября, сказал пастор из ЮАР. А тут я не очень понял, а может быть это вот конец света только в ЮАР? Потому что пасторы других стран об этом пока ничего не сказали. Может, это какой-то вот такой конец света чисто в ЮАР. А в ЮАР это, в общем, не так же страшно, да? Может, конец света, знаете... А может, вообще чисто у пастора дома конец?
0: Нет, знаете, если вот конец света, он везде конец. Всем конец света, то есть, понимаете? И как бы в этом случае у меня только одна претензия к этому Млакелле. Почему так поздно предупредил? У нас в России, как бы, чтобы увольняться, нужно 2 недели отработать минимум, да, ведь, как бы, по трудовому законодательству. Вот я, например, не успею уволиться с рекорда, чтобы встретить конец света, как бы, во все оружие, как бы, да?
1: Уже
0: через пару дней.
1: Надо торопиться, время динамичное.
0: Я только по статье могу уволиться.
1: Потому что перестраиваться надо, да? А в ЮАР, конечно, с этим проще. Там конец света, да.
0: То есть буквально меньше недели осталось.
1: И потом надо понять, в чем пойдешь на конец света. Вы уже знаете, в чем пойдете?
0: Ну, в чистом.
1: Я начал. То есть не как обычно. И, значит, ему это все явилось в видении. Тут, конечно, очень важно, что вот он принимал перед сном. Если там водочка, это одно, если там еще и таблетки. Я уверен тогда, что он нам сообщил не о всех своих видениях и снах. Я уверен, что у него были еще такие, например, видения. Кто он там? Джошуа
0: Млакелла.
1: А не могло быть какое-то еще более страшное видение? Как к нему ночью, к Джошуа Млакелла, подходит Гоша Мандела. И начинается такое, об этом страшном пророчестве он мог.
0: А это, может быть, в глазах и есть конец света.
1: Или просто конец. Но не это главное. Главное, что конец света наступит 12-13 октября. То есть я не понял, конец света, это типа что ли 2 дня будет, да? Ну? То есть это типа как вот рейв наш, вот этот колбасный цех, да? Только не КЦ, а КС,
0: да,
1: конец света.
0: Припати,
1: да?
0: Какой-то там, потом уже. Да.
1: Вы, кстати, вы на первый пойдете или на второй? 12-й?
0: Слушай, я человек, как бы, такой же, не молод, как и вы. Наверное, нам хватит только в
1: финале достаточно. Мне тоже, да. Но или типа 12-го и 13-го, типа, может, 12-го, а может, 13-го.
0: Да, неточный прогноз. Даже метеорологи ошибаются.
1: Ну,
0: похолодание придет в Ленобласть там до 12-го, 13-го. Ну, имеет право человек. Мы не осуждаем.
1: Мы не осуждаем. Тем более, смотрите, это же будни, и это отлично. Есть железный повод отпроситься с работы. Нет, там опоздал, там заболел. А отмаза железная. Конец света.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Только вещь хорошая вне конкуренции, но это только до тех пор, пока оно не конкурирует с твоим личным сообщением, написанным в эфир. И когда ты написал свое сообщение в эфир, никакая музыка этой конкуренции уже не выдерживает. Сейчас время эти сообщения почитать. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи читаем в эфир «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что каждый 10-й автомобиль в России, а это 4,5 миллиона автомобилей, ездит без ОСАГО. То есть, вот, ну, как бы, у них есть такая маленькая тайна, маленький постыдный секретик такой, да, вот что, ну, нет у них ОСАГО, который требуется по закону. Мы спросили тебя, а какую тайну содержит твой автомобиль? Просто твоя жизнь как автомобилиста. Чего у тебя нет, что должно быть? Что есть, наоборот, чего быть не должно?
0: Да, что скрывает?
1: Что скрывает твоя машина, гараж?
0: Да, да.
1: Так, ну вот, например, про тайну такую серьезную. Привет, парни. В начале 2000-х мой товарищ купил немного БУ Бумер и очень им хвастался. А потом как-то решил самостоятельно хорошенько его отхимичить. Снял кресло переднее и сильно удивился, когда обнаружил там несколько стреляных гильз от пистолета Макарова.
0: Удивился найти...
1: В бумере,
0: что нашел гильзы в бумере БУ?
1: Да, в начале 2000-х.
0: А он что, когда он родился? Позавчера? Нет, конечно, нет. Понятно там, да? Купил там этот, чуть-чуть, хавал там, да?
1: Да, еще их не было.
0: Ну, не важно. Ну, ты же купил чинган и нашел там две стрельные гильзы. Ну, в бумере старых лет. А что ж там еще мог найти? Нет, единственное, что, ну, может быть, я чуть-чуть удивился, чуть-чуть. Если бы нашел под креслом в бумере Ашпаринова.
1: Ашпаринова?
0: Ну, вот из одновременного фильма.
1: Или... из бумера?
0: Да-да. Ну вот, может быть, и то, как бы, ну... Или как его там еще?
1: Рама. Там еще раму нашел.
0: Да, ну это еще... Нет, не то, что прямо сильно бы удивило, но...
1: А вот еще так. Хо-хо-хо, пишет Дима, бывало всякое. 14 лет страховался, и ДТП не было. А за полгода, в 2025 году, расшиб 5 машин, включая свою. Страховые в шоке. И гаишники хохотали, как я за день 4 машины расхреначил в Балашихе.
0: Я хохотали, а то, что я бы хохотал, сколько он ездил без аварии?
1: 14 лет.
0: Вот это смешно.
1: Страховался, ездил без аварии.
0: А так все в жизни,
1: а потом,
0: знаете,
1: за день...
0: Да, вот жизнь такая штука, знаете, то густо, то пусто, да, 14. И поэтому вот самые опасные водители, знаете, сколько там, да, ты когда в аварию последний раз попал? Да я уж 14 лет, я, супер, 14 лет езжу без аварии. Вот это самые опасные водители, потому что это означает, что... Минут через 5 он может что там сшибить.
1: Да, в Балашихе, да.
0: Нет уж, а дайте лучше, когда распределяется равномерно. Знаете, как говорили, размазано...
1: Ну, чуть-чуть сказать, там,
0: да. Масло по всему бутерброду там. Не знаю, за 14 лет там, ну, пол аварии там здесь, чуть-чуть там кого-то коцнул. Но есть такие люди, я уверен, что это отражает его характер. Знаете, есть такие люди, вот у них, знаете, либо все как бы так ровно, все хорошо, а потом, гуляй, рванина!
1: Что но там? 5 машин расхреначил в один день, включая свою. Ну, то есть четыре чужие.
0: А как человек зовут, кстати?
1: Дима.
0: Дима, обычно. Дима, обычно. Я знаешь, там должен там, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, там, Дима шизофреник. Там, или,
1: а хотите такие, с такими никами?
0: Да, кого-нибудь что такое.
1: Пожалуйста, вот пишет там гиперсексуальный господин. У меня обычная машина. Серебристый Hyundai Sonata. Но в бардачке всегда лежат красные женские трусики и лифчик с эффектом пуш-ап. Бывшая оставила, а выбросить жалко.
0: Пуш-ап?
1: Да.
0: Как автомобиль называется?
1: Hyundai Sonata.
0: А почему не Hyundai Push-Up? Или Hyundai Lifchix? Sonata это... Я просто таких автомобилей не очень как-то их понимаю и никогда на них не ездил. Слава богу, но я вот писал себе Sonata. Что-то как-то там все вот... Что-то другое там в бардачке.
1: Ну, хорошо, черные трусики там.
0: Да нет, что-то такое. А пушап это вот что, кстати? Это вот они как они...
1: Ну, с эффектом типа увеличения. Так, грудь, чтобы это больше кажется визуально.
0: А, это в этом смысле? Ну, я думаю...
1: Пушап, нет.
0: Нет, я... Это все в Sonata такое?
1: У него.
0: Я не те машины покупал. А, это у него только в Sonata?
1: Да, это не входит в комплектацию.
0: Вот... Нет, послушайте, нет, тут надо звонить. Кто это пишет?
1: Гиперсексуальный господин.
0: Прям гиперсексуальный? Нет, давайте... я вижу, только у него, кстати, другое сообщение.
1: Ну, несколько написал.
0: А, ну вот это... По поводу какого звонить? Просто есть сообщение, я сейчас вижу, от гиперсексуального господина, кто пишет. А кому заплатить... чтобы мне кремов массаж.
1: Так, все, никому не платить, никому не звонить.
0: Нет, все, давай забыли. Ему, нет, давай ему звоню по забыли. Первому вопросу. Нет,
1: да. А он подымет второй.
0: Ладно, давайте, читайте, подымет. Да.
1: Так. Вот моя тачка, это две ручки, одно колесо и корыто. Так что сосага вам, а не осага. Вам всем!
0: Вот! Как его зовут?
1: А его зовут Хрустов и Кремалёв.
0: Замечательно. Вот этот человек сейчас нам и объяснил всю вот эту вот новость. Сколько там человек ездит без ОСАГО? Там, ну, да? Каждый шестой, да?
1: Каждый десятый.
0: Так вот, вот! Вот логика, вот объяснение. Так, ну, а чё я у меня, это тут две ручки, тут это в бардачке пушап?
1: Да, а вот с... он с ОСАГО. Вот,
0: вот, конечно, правильно, то есть люди ездят, да, они ездят без ОСАГО, но они ездят с ощущением, вот вам с ОСАГО, да?
1: Да.
0: А это, кстати, ну, правда.
1: Дорогого стоит.
0: Иногда такая едет впереди, я думаю, какое там ОСАГО? Как будто это... И, конечно, что ему платят? Ну, куда? Да, это он едет просто на удачу, на счастье. Это, как это называется, когда на зеро ставка на дороге.
1: Причем всех денег причем.
0: Да, петух идет, видите? Вам поговорить здесь не дают. Здесь
1: слышу.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мужчины все чаще выбирают мастурбацию вместо секса. Этот тренд называют «гунинг». Его популярность выросла после пандемии COVID-19. Онлайн-сообщества и современные секс-игрушки сделали такой образ жизни проще. Сторонники считают, он экономит время и деньги, снижает риск инфекций и нежелательной беременности и позволяет избежать сложностей в отношениях, пишет Esquire.
2: Жить сложности в отношениях, но не с рукой. А тут с рукой, наоборот, отношения иногда так обостряются. Знаете, бывает так, распалишь отношения с рукой, можно испортить их до вывиха.
3: Но это ж свое, родное, как бы.
2: Конечно, да.
3: Плоть от плоти я, как бы.
2: Но подождите, гунинг? Это что? Да, это что? Это от слова гуня? То есть какой-то Гуня так гонял лысого, да, назвали в честь него.
3: А возможно, что? От имени Гунька. Помните, был такой друг у Незнайки в Солнечном городе? Они часто ссорились, но мирились.
2: А при чем здесь мастурбация?
3: А вот я вам объясню. Главная ссора Гуньки с Незнайкой, как кто помнит классику, заключалась в том, что Гунька стал дружить с девочками из Цветочного города. А Незнайка не одобрял эту дружбу с девочками. И Гуня перестал с ними дружить, как бы, и
2: все выяснилось. Но я бы, наверное, назвал это более по-русски. Незнайкинг, да? Хотя да, да, это интересно. Ну, очевидно, английское слово, я даже догадываюсь. Ну, окей, хорошо, ладно, гунинг-то гунинг. Понятно, что английское. Но скажите мне, черт, даже не английское, скажем шире, иностранное слово, понятно. Да. Но объясните мне только одно. Потому что я в шоке. Я сейчас это услышал, я не знаю, как дальше жить. Это полностью перевернуло мое сознание. Я чувствую, что что-то в этом мире уже не так. Гунинг! Объясните мне, а чем им не угодила наша старая добрая мастурбация? Что, мастурбация это уже не модно, что ли? Гунинг им теперь подавай!
3: Ну, еще наша старая добрая, там, не знаю, там, теребонькинг. Ледрочек.
2: То есть это мы...
3: Давайте без иностранных, этим англицизмом.
2: Согласен. То есть мы, старики, так уже отстали от жизни, что по-стариковски, по-дедовски, да, уже... То есть у них, у зумеров, там уже гунинг, да? И я себя чувствую, что я и здесь уже на свалку пора. Пока мы, как старперы, эти динозавры, значит, это... Как вы говорите, там, да? Теребонькинг, значит, мастурбируем. Они гонят. Сначала гуглят, да? Потом гонят. А мы все по-дедовски гоняем. Слушайте, и тут я должен, знаете, вот мне даже вот мое речевое, извините, заиграл. А может и нам тряхнуть стариной и так по-молодежному погунять?
3: Не трясите своей стариной, пожалуйста.
2: Нет, я смотрите, ну они мы гоняем, они гунят, мы гуняем, они... Или я уже запутался.
3: Там очень сложно все, потому что, смотрите, там еще сказано, что там современные секс-игрушки и онлайн-сообщества сделали такой образ жизни проще. Онлайн-сообщество? Что ли? Для этого нужны иметь какие-то онлайн-сообщества? То есть единомышленников иметь?
2: Нет, конечно, да,
3: уважаемые коллеги.
2: А вот в этом, видимо, и разница. Для мастурбации достаточно себя одного. Это индивидуально. А гунинг — это сообщество.
3: Да?
2: Это мировоззрение, понимаете? Идеология, я бы сказал. Возможно, даже у них есть какая-то цель.
3: Да, какой-то устав. Кого-то не согласных с ними, они как бы блокируют, банят там, да?
2: Да, ну а может быть, прямо есть прям какая-то задача, может быть...
3: А, целики?
2: Да, чтобы этот мир там...
3: Этого не надо.
2: Это мы надеемся,
3: надо
2: что
3: их ловить, блокировать, как бы.
2: Этих гуняев. Как их назвать? Как их,
3: ну вот как бы просто.
2: Надо их погунять, короче, да. Или как? Ну, не важно. Ну, не в этом дело. Знаете, что меня там поразило? Там, правильно я услышал, там было сказано, что популярность вот этого гунинга выросла после пандемии COVID-19. То есть, все это из-за ковида? То есть в том, что мы гуним, теребонькаем, это все ковид виноват?
3: Конечно, кто этим занимался до этого?
2: Никто, нет, я тоже вспоминаю, сейчас нет.
3: Это открытие ковида, действительно.
2: Так, подождите, так значит, мы маски не там носили? Мы же их носили на лице, а надо было...
3: А как бы это спасло?
2: Нет, ну вот, может, как-то и спасло. Значит, а что, не спасло от этого, понимаете, нас не уберегло. Что на лицо-то было натягивать? Надо было как это называется, маску на гунева.
3: Не маску, но бахилу хотя бы.
2: Это лучше.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колбасный цех».

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Бограет 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Каждый четвертый россиянин скрывает часть доходов от партнера. И чем выше зарплата, тем сильнее желание не раскрывать всю финансовую картину. Среди тех, кто зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц, доход скрывают 17% опрошенных. А среди россиян с зарплатой выше 250 тысяч уже 39%.
2: А, то есть Олег Дерипаска скрывает от партнера все. По этой логике, да, по этой тенденции восходящей.
3: Ну, потому что есть что скрывать, как бы, да.
2: Вот понятно.
3: Это, а не эти вот слезы.
2: А может, он вообще там, и там Абрамович, там, да, может, он вообще не говорит, сказать, Дерипаска, может, вообще не говорит жене, что он Дерипаска. А что он там, не знаю, там, Николай Трубач. Хотя нет, это слишком круто, тут, наверное, вообще ничего не зарабатывает, да? Но может, он говорит хотя бы, что жене, что он Алексей Глызин. Это тоже, конечно,
3: или так. Что, Цикало?
2: А?
3: Более. Вот это.
2: Ну да, да, там тоже небольшие зарплаты. Ну, более реально все-таки, да, чем да, там, да. Николай Трубач. Ну, а, то есть, значит, 39% скрывают. Каждый четвертый россиянин, да, скрывает часть доходов от партнеров, и чем выше зарплата, тем сильнее желание не раскрывать свою финансовую картину. Слушайте, какие у наших людей оказываются невероятно теплые и доверительные отношения с партнерами, я вам скажу. То есть у нас дома, оказывается, царит доверие, любовь и полная открытость. И готовность все отдать любимому. Последнюю рубашку готова отдать, но только рубашку, а не, без того, что у нее в карманах, да, разумеется. Каждый четвертый здесь скрывает часть доходов партнера. А что они, когда скрывают, что они боятся? Что партнер заставит их что-то купить? Типа больше на 1 килограмм колбасы там, да, или сарделек. А сколько у тебя зарплата? 200! А сарделек там 300 грамм всего купил, давай там кило.
3: Ну, такой риск как... есть, конечно.
2: Нет, я понимаю, это, конечно, страшно. Но и тут у меня вопрос, а кто это скрывает? Вы знаете, раньше бы я точно подумал, даже второй бы мысли не было, что это мужики от женщин скрывают. Ну, знаете, чтобы лишний раз там не попросила купить ей цветочки, букетик за 1000 рублей. Да, не говоря уже о новых трусах. А трусы, знаете, какие сейчас дорогие? Да, они же это... А колготки? Видели?
3: Ну, хорошие трусы всегда были в цене.
2: В цене, конечно. Но сейчас я уже совершенно не исключаю, что это и женщины, то там же не сказано, что это мужики. Значит, и женщины уже от мужиков тоже скрывают. Видимо, чтобы тоже лишний раз мужики себе не просили деньги на колготки. Есть же такие, да?
3: Возможно. А возможно, мы просто даже не туда как бы проводим журналистское расследование. Может быть, партнер. Есть что-то, хотя деловой партнер. Там, напарник, да, вот такой. Вот мы с вами в какой-то вроде деловые партнеры. Вот вы мне скажете, что вы зарабатываете? Не скажете, и я вам не скажу.
2: Ну, а понимаете, мы, кстати, обсуждали уже новость про такого рода партнерство. Ну, она другая. Нет, здесь явно идет. Давайте не будем. Здесь, конечно, новость именно, ну, партнеры. Конечно, слово партнеру есть, да. А скрывать от своего партнера, сколько ты зарабатываешь, вообще, как бы сказать, дело святое, да? Да, мне кажется.
3: Почему-то вспомнилось, извините, реклама МММ с Леней Голубковым. Вы внезапно.
2: Я не халявщик.
3: Я партнер, да.
2: Да, в этом смысле, да. Но, значит, смотрите, и значит, что там получается? Среди тех, кто, как было сказано, зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц, значит, доход скрывает сколько там, 17%, да, а среди россиян с зарплатой выше 250 тысяч уже 39. То есть, смотрите, какой вывод-то? Вывод-то очень простой. То есть, чем меньше зарплата, тем больше совести. Чем меньше зарплата, тем добрее, доверительнее, честнее, да? Так тогда, ребятки, милые дамы, тогда вам нужно выбирать мужиков с наименьшей зарплатой. Если хотят любящего, доброго и честного. Да, и, кстати, изменять будет реже. Потому что, ну вот смотрите, вот какая сейчас у нас самая маленькая зарплата? Вот как у нас называется МРОТ, да? А, вроде сейчас там 27 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Так вот, с таким МРОТом особенно и не измеют. Как бы с кем ты... С таким МРОТ даже в рот, там, да, как говорит поговорка, да, никто... А идеальный мужик — это с МРОТом 27 тысяч рублей в месяц. Потому что он не только не будет скрывать свою зарплату, не только расскажет о ней, но даже и покажет ее. Потому что это легко сделать, она же все равно маленькая. Видите?
3: Да, да. Все может показать. Эти люди открытые.
2: Открытые, абсолютно. Вот смотри, конечно.
3: Зарплату.
2: Вот смотри, 27 тысяч, только не трогай. А то тронешь один раз в азбуке вкуса, и после 20 тысяч останется 200 рублей.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою накидку из чистого бархата, украшенную золотыми лилиями. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, мы спросили, какие тайны скрывает твое авто, как бы, и твоя автомобильная жизнь, как бы, там, что, вот, потому что была статистика у нас с новостью, что у многих россиян, как бы, там, нет ОСАГО. То есть, каждый 10-й автомобиль в России без него. И вот мы по традиции думаем, что это только мы в России такие, да, вот такие, ну, такие безалаберные такие, да, как бы такие оптимисты, там, не смотрим завтрашний день. Нет, не только. Вот нам пишет Саша. Он пишет: работаю в Германии на авто с литовскими номерами. Машина была оформлена на фирму 10 лет назад, но которой уже года 4 нет, то есть фирмы. И мне так плевать на штрафы, на скорость парковки и т.д. Вот как человек устроился, просто собрал просто флеш-рояль такой.
0: Это сейчас, значит, работает в, где? В Германии на машиной, с литовскими номерами, оформленную на ЮАР, да? А он сам откуда?
1: А он Саша Д.
0: Ник. Тоже да. Ну,
1: нет, Саша Дагестан.
0: Нет, так не послушайте, вы говорите, что не надо. Это же наш человек.
1: А они просто не шарят там, да?
0: Нет, конечно, он знает схему. Как раз это самое же. Он даже в бошку не придет. Ну, смотрите, вот вы можете себе представить какого-нибудь немца, да? Ну, обычного примитивного немца. Если он немец, и он живет в Германии, и у него машина в Германии, то какие у него будут номера?
1: Ну, евросоюзские, немецкие.
0: Правильно. А наш человек не такой простой. Мы знаем, что с немецкими номерами каждый дура. А что если, подумал он, а что если на машину с немецкими номерами, кстати, даже известно, естественно, на немецкую машину, повесить литовские номера?
1: И чтобы она была еще зарегистрирована на фирму, которая не существует.
0: Ну, обязательно! Не, ну послушайте, а как иначе? Ну как крутиться, жить? Это, да, схема какая-то жить, да? Кстати, что это за схема, как вам кажется?
1: Это как схема называется «Интернационал».
0: Я могу вам позвонить или там?
1: Нет, он из Германии.
0: А,
1: да,
0: ну ладно, давайте.
1: А вот Василий пишет. Не по теме, он пишет. Привет. Тут у моей мамы возник куда более важный вопрос, чем вся эта ваша, ну, болтология, скажем так. Она спрашивает: так кто из вас двоих все-таки Харламов?
0: Ну, во-первых, почему из нас двоих?
1: Ну, а
0: почему нет? Почему нет? Почему ей не приходит в голову простейшая мысль, что мы оба?
1: Вот, кстати, да. Так я хотел сказать, потому что для мама это святое. Для, конечно, мамы мы оба готовы быть Харламом.
0: Конечно. Да. Да, но давайте, а вы будете чуть более харламистее. Так, ну, так, на полшишки. Ну, я, если что, отдаю это вам. Кстати, как у вас какая у вас степень харлама? Такая.
1: Харлама глобину зашкаливает.
0: Ну, так, давайте я почитаю. Ничего не читаю. Вот что пишут тут на глазах, пока Кремов там в своем тубде. Вы, кстати, ходили в тубдиспансер сегодня?
1: Ну, сказали, что все чисто.
0: Все нормально. Вот пишет Кристи. Привет, Крем и Хруст. А что за петушки поют? Ну, время такое.
1: Да, утро. Смотря где.
0: Нет, у нее сколько времени? Не знаю, у нее 920, а может уже утро в регионе.
1: Да. Разгоняют нечистую силу. Как раз с первыми петухами она улетает.
0: Или она просто про вас?
1: Я тут не разупел. Вот перед как раз таки именно вы сегодня в эфире подпевали вы.
0: Ну,
1: петушки какие-то.
0: Зара петушок, а нет. Вы даже когда говорите, кажется, что поете, как петушок. Да вот пишет, смотрите, вот Черный Альфред пишет. Вот по теме, действительно. Ну, не по теме, а по одной из новостей, видимо, пишет. Когда я плачу... А, нет. Немножко не так. Когда я плачу налоги, у меня пропадает... Как думаете, что у него пропадает, когда он платит налоги? А это действительно важный вопрос. Такой социальный, я бы сказал.
1: Ну, пропадает как бы чувство тревожности, потому что нет задолженности перед государством. Все как бы
0: хорошо. Понимаете?
1: Я нормальный гражданин,
0: это
1: я все сделал.
0: Как нам говорят в агитации. На самом деле, видите, как... Это вот как на бумаге. А на самом деле так. Когда я плачу налоги, у меня пропадает эрекция.
1: А ну это тоже...
0: Ну, а как ты не хочешь? Да, с тревожностью она тоже, да, все пропадает.
1: Да, а зато чувство как бы выполнено надолго.
0: Да,
1: как бы,
0: конечно. Да, а зачем она уже нужна? Да. Потому что ведь уже напряжение снято, да?
1: Как говорится, заплати налоги и спи спокойно. Когда нет эрекции, спи как младенец, как бы.
0: Так, тут вам предложение про массаж.
1: Коммерчески?
0: Ну, конечно. А вот эти сообщения от Кирилла. Моя мразь! думает, что я заправляю свою ласточку 10 литрами в месяц. Мою, моя мразь, это он со свою любимую, свое солнышко, так называется.
1: Ну, может, какая-то просто мразь у него есть. А, своя это... личная мразь. Как бы. Ну что, жизнь сложная штука, никогда не угадаешь. Да. Какая-то мразь заведется, причем заведется в доме прямо у тебя.
0: А просто, может, я-то, знаете, такой оптимист, я думаю, может быть, просто, ну... Очень теплые отношения. Я обожаю наших людей. У них такое, знаете, вот когда человек называет свою любимую мразью, там не может быть плохо все. Ну не может. Ну,
1: конечно,
0: быть.
1: Да.
0: Потому что это значит, что вот как.
1: Когда масечкой называют,
0: не, это уже, да. Это все, это уже. А мразь это значит.
1: Звучит так... гордо, да. Это заслужить надо.
0: Так, мы заслужили все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас, так же, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Да. Подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на «Рекорде».

знаете что? Что вот этому треку от Major Lazer Watch Out For This ему уже 13 лет. 13 лет, представляете? Как по мне, он вышел как будто только вчера.

0: Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Колбасный цех на рекорде.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд-реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
7: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
8: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
9: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: колбасный цех.
1: На днях мы узнали очередной топ-100 диджеев планеты Земля. Этот рейтинг составило издание DJ Mag. Я, если честно, не считаю этот топ авторитетным. Считаю, и это мое оценочное суждение, что многие места там куплены. И тем не менее, несмотря на это, меня очень радует, что многие артисты, треки которых мы играем здесь в колбасном цехе, вошли в этом году в этот топ. И одна из этих артисток — нидерландская диджей-продюсер Кики. Ее трек, вернее, ремикс, звучит прямо сейчас.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Колбасный цех на рекорде.

всем-то на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех. А далее у нас наша радио-вечеринка, друзья, где мы собираемся на импровизированных танцполах, ловим общий плюс-вайбик. Осенний уже, конечно же. Ну и, разумеется, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. В ближайшие 60 минут мы как раз-таки этим с вами и займемся. И я предлагаю это сделать с максимально отличным настроением и, конечно же, улыбкой на лице. Зовите друзей, зовите своих родных, превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную. И все это мы делаем здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати».

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там больше 100 штук, так что добавить в избранное понравившееся интернет-потоки можно и даже нужно, благо такая опция имеется. Ну и, конечно же, ищите глазами интернет-радиостанцию Пати 24/7, она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут будет звучать здесь, на Рекорде, а мы под нее потанцуем. Погнали!
1: Рекорд Пати.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, конечно же, тоже. Крем Хрусталев, Вейкаперы, наше вечернее и утреннее шоу, ваши любимые. Собственно говоря, конечно, Виолетта Юшкина с шоу Рекорд Пати с субботним итоговым выпуском. Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Из моих шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. И вот буквально через несколько минут, друзья, свеженькое новое шоу «Час резидента», где у нас гостем будет, а я не скажу кто. В следующем часе узнаете, но гость реально классный. Но если вдруг вам прям не терпится, забегайте ко мне в телеграм-канал TeamVox, там я уже спойлер небольшой выложил. Что же касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно закрыто. До завтра. Record Party.

каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире участник фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер.

0: Салют, семья, это Радио Рекорд, час резидента, место встречи с большими артистами электронной сцены и друзьями нашей радиостанции. Сегодня будем говорить о транс-музыке, о прогрессиве, музыке, которая умеет не только заряжать танцполы, но и вызывать совершенно особенные эмоции. И наш сегодняшний гость знает об этом практически все. Продюсер, диджей, человек, чье имя хорошо знакомо поклонникам транса и прогрессива в России за ее пределами. В гостях у нас сегодня Роман Мессер. Ром, привет!
1: Всем привет!
0: Как дела? Как дела у тебя?
1: Слушай, отлично. Снова возвращаюсь, да, с классными эмоциями.
0: Скажи, пожалуйста, много ли ты своего сегодня приготовил в сете?
1: Сегодня я подготовил специальный сет, который практически из моих работ. Также будут классные работы, которые мне очень нравятся.
0: А по стилю что у нас будет сегодня?
1: Ну, конечно же, наш любимый транс.
0: Да? Да. Отлично. Мы готовимся к трансмиссии предстоящей. Напомни, когда она будет. Ты знаешь вообще?
1: Трансмиссия будет 16 октября, уже в следующую пятницу.
0: Ох, совсем рядом, да?
1: Да.
0: Ну что, отлично, встретимся тогда, получается.
1: Конечно.
0: Час резидента. Начинаем. Роман Мессер в эфире. Он заряжен, его часовой сет. Рома, газ.
1: Поехали.
0: Газ.

0: Итак, друзья, прямо сейчас на рекорде звучит час резидента, собственно говоря, где мы приглашаем больших артистов в гости к нам. И сегодня мы готовимся к предстоящему фестивалю «Трансмиссия». А поэтому в гостях у нас никто иной, как Роман Мессер, один из участников данного фестиваля. Ром, еще раз привет.
1: Да, привет огромное.
0: Да, собственно, вопросов у меня несколько к тебе на самом деле, но сейчас будет один, да. А ты уже много лет занимаешься трансмузыкой, и наверняка были какие-то периоды, когда приходилось переосмысливать собственное звучание. Вот случалось ли тебе выпускать трек, в который ты очень верил, но публика его практически не замечала?
1: Слушай, ну, я занимаюсь музыкой 15 лет, в следующем году будет, кстати. И самое важное в карьере артиста — это не ждать чего-то от каких-то вложений, каких-то там клипов или треков, а просто делать то, что нравится.
0: Пить и... в одну точку и
1: да, обязательно да, успех. Да, просто делать то, что нравится. Я делаю транс уже много лет и продолжаю его делать, несмотря на то, что транс нынче не сильно популярен. Поэтому люди это чувствуют. Люди чувствуют, когда исходит от души, и они это оценивают.
0: Ну ты посмотри, что сейчас происходит.
1: Да.
0: Это действительно душа. Это не музыка,
1: это
0: душа.
1: Это, кстати, мой трек «Serenity», который, наверное... Не то, что самый прослушиваемый, но самый популярный, потому что Армин Ван Бюрен играл его с 19-го года, я думаю, по 25-й на всех выступлениях.
0: Вот как раз у меня следующий вопрос об этом. Вот было ли такое, что, например, ты вообще в трек не верил, а он неожиданно прям пошел по стримам, по всему?
1: Ну вот как раз этот трек «Serenity», который я сделал просто там, не знаю, за несколько дней, наверное. И когда я отправил его Армину, Армин сыграл его в «State of Trance» и сказал, что у меня идут мурашки. Потом он сыграл на «Tomorrowland», и начиная с этого он играл на всех фестивалях, на «Ультре», на всех самых крупных. И, конечно же, меня это немножко удивило, потому что вроде ничего не ставил, не планировал, а он взял и выстрелил. Так, кстати, в жизни бывает, когда ты ничего не ждешь, оно получается. А когда ты ждешь, может не получиться.
0: Хорошо, чего ты ждешь от предстоящей трансмиссии? Что ты в сете интересного приготовил?
1: На самом деле я приготовил очень много треков, новых треков. Я люблю играть по большей степени свой материал. Я играл на Tomorrowland и на EDC, и я часто играю больше своего материала, чтобы людей познакомить с своей музыкой. Опять же, люди ждут. Конечно же, я жду встречи со слушателем, потому что на трансмиссии я прошлый не играл. А тут я подготовил много хороших новинок. Это будет настоящий транс, который все любят, по которому все скучают.
0: Круто, круто. Будем ждать настоящего транса, настоящего прогрессива на предстоящей трансмиссии, друзья, 16 октября и 7 ноября. 16 октября в Москве, да? А 7 в Питере. 7
1: ноября. 7 в Питере, да. Я буду играть на втором танцполе, об этом пока еще не говорили, но вот такой эксклюзивчик.
0: Спойлер, да, от Романа Мессера. Итак, прямо сейчас, друзья, час резидента, Роман Мессер в гостях. Продолжаем.

Control.

0: называется мазь, которая от боли спасает всех нас. Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Час резидента на рекорде.

0: друзья, здесь рекорд и продолжается час резидента. У нас в гостях Роман Мессер. Готовимся к предстоящей трансмиссии, которая состоится 16 октября в Москве и, получается, 7 ноября в Санкт-Петербурге. Ром, привет еще раз.
1: Привет.
0: Как в целом вообще? Как
1: впечатление от сета? Круто, на самом деле. На рекорде всегда рад быть. Кстати, недавно вел трансмиссию, когда Фил отсутствовал. Так. Вообще, в целом, в последнее время у меня очень много заграничных поступлений и очень мало в России. Поэтому я всегда рад вернуться, тем более от мероприятия от рекорда. Наверное, с 2014 года я начал выступать на главных танцполах, и я как счастливчик каждый год практически выступаю. Огромное спасибо за эту поддержку рекорду и, конечно же, диджей Филу.
0: Ты поэтому такой загорелый?
1: Да. В разных странах бываешь, приходится загорать.
0: Слушай, ну классно, отлично. Кстати, а что сейчас играет? Вот это твой трек?
1: Нет, это известный трек «Мелодия» от Арги. И, кстати, трансовой версии нет, но ребята из Бельгии, Ксайджару и Пич, классный проект, сделали классный мешап. И эксклюзивно мне они его скинули, и я его играю в своих сетах. Очень классный такой, аплифтовый, с хитом вокалом.
0: А ты за эфиром говорил, что сейчас твой трек начнется. Это вот следующий
1: да,
0: будет?
1: Да, следующий трек будет Dash Collab с Alien Phila, легендарный египетский дуэт. Так получилось, что мы в последнее время часто играли вместе на фестивалях. Я помню, мы выступали на Dreamstead в Америке, и мы пообщались, что классно было бы сделать трек. Он говорит, присылай трек. И вот я ему в конце года отправил, он сказал, вау, классная идея. И вот начиная где-то с февраля мы сделали эту совместную работу и играли на всех крупнейших фестивалях. Estate of Trance, EDC, Luminosity и многие другие. И вот 25 сентября она наконец вышла, возглавила уже чарт еще один трек-листа и всем нравится.
0: Я вот, знаешь, вспоминаю 2008 год, Estate of Trance, Armin, Trance Around the World, Above and Beyond. И вот сейчас вот играет трек, это прям вот из того времени будто бы.
1: Ну как? Это Uplifting Trance, который любят все и который я буду играть в Москве.
0: А как вообще менялась транс-музыка за это время, за длительное вот это?
1: Слушай, музыка менялась, там был Big Room, там был Psytrance, но все равно слушатели любят именно вот наш любимый Uplifting Trance.
0: Ну что ж, давайте ценить Uplifting Trance, наш любимый прямо сейчас в гостях Роман Мессер. Это шоу «Час резидента», друзья, готовимся к предстоящей трансмиссии. Go!

0: Ромыч, мурашки прям по телу.
1: Да, это тема из Терминатора.
0: Обалдеть. Все узнали. Если не узнали, друзья, то узнавайте, собственно говоря, и пишите вопросы Роману Мессеру ко мне в телеграм-канал Тимбокс обязательно. Прямо сейчас продолжаем и скоро вернемся уже с нашим мини-интервью. Час резидента, погнали.

0: президента, друзья. Напомню, что мы продолжаем готовиться к предстоящей трансмиссии 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Петербурге. В гостях Роман Мессер. Ром, ну и у меня в телеграм-канале TeamVox наши слушатели пишут и задают вопрос, собственно говоря. Скажи мне, пожалуйста, вот Егор интересуется. Вопрос такой: что кайфовее, делать треки и ремиксы на студии или раздавать их уже на танцполе непосредственно? Или и то, и другое?
1: Привет, Егор. Тут на самом деле все взаимосвязано. А для того, чтобы делать крутые ремиксы на студии, вначале надо вдохновляться чем-то. То есть ты можешь вдохновляться как на выступлениях, как и просто ездить куда-нибудь в отпуск, или просто вообще услышать какую-то интересную тоже мелодию. А в целом и то это классно, потому что это творческие процессы, и которые оценивают потом слушатели.
0: А что любишь больше, коллабы или свои собственные треки, вот, ну, такие единоличные?
1: На самом деле, раньше больше нравилось делать собственные треки, а сейчас цель такая больше как-то коммуницировать со всем миром, с большими артистами. Это всегда интересно, когда ты работаешь с большими артистами, ты можешь перенять от них какой-то опыт, научиться чему-то новому и потом прокачать свой скилл.
0: Ну вот смотри, у тебя, получается, была коллаба с Эллен Филой, это египтяне, правильно?
1: Да.
0: Но на заставке на телефоне у тебя, насколько я помню, Дубай.
1: Нет, это Нью-Йорк.
0: А, Нью-Йорк?
1: Да.
0: Нью-Йорк. А с нью-йоркским музыкантом был какой-нибудь коллаб?
1: С нью-йоркским... Я думаю, нет, но с американскими точно были, потому что Бетси Ларкин,
0: да,
1: это был,
0: да,
1: забавный, интересный случай. Я долго-долго хотел сделать с ней трек, но не мог найти контакты. Потом мы выступили на трансмиссии вместе, обменяли контактами, и потом она мне сама предложила. В то время, когда вокалисты, как правило, берут деньги, она мне сама предложила сделать бесплатный трек.
0: И вы сделали в итоге?
1: Да, да, мы сделали. Еще много вокалистов были, Эрик Люмьер из Америки. В целом нормальная практика.
0: Ну круто, круто. Я просто реально подумал, что это Дубай.
1: Нет, заставка, кстати, смотрел «Человек-паук» в детстве?
0: Да,
1: вот
0: прям, да, конечно.
1: Там вот это был Крайслер-центр вот этот. Угу. И вот я, когда его увидел в Нью-Йорке в темноте, светящемся, я просто... Вау, это же то самое здание из детства. Я его сфоткал, и вот оно у меня на заставке.
0: Но я, видимо, под ракурсом не узнал его, просто в моменте.
1: Я тебе скину потом.
0: Хорошо, обязательно, спасибо огромное. Роман Мессер в эфире, час резидента продолжается, друзья. Мы готовимся к трансмиссии, предстоящей 16 октября в Петербурге, 7 ноября... Наоборот, 16 октября в Москве, 7 ноября в Петербурге. Трансмиссия, портал. Едем дальше, час резидента. Put your hands to the left. Put your hands.

0: Ром, может, спойлеры, да, что завтра будет?
1: Да-да-да, эксклюзивный трек прямо сейчас. Чимай вместе с DJ Phil выходит завтра уже на Суанда Мьюзик.
0: Подожди, а почему ты этот трек представил эксклюзивно не у Фила на трансмиссии, а здесь?
1: Я его играл, кстати, уже. Но
0: а, то есть не совсем еще. Эксклюзивно, да? Я тебя понял, попался, значит, получается. Ладно, час резидента продолжается, совсем скоро вернемся с вопросами. Ну а прямо сейчас сет от Романа Мессера, участника предстоящей трансмиссии. Поехали.

0: Час резидента продолжается, друзья. Мы продолжаем готовиться опять-таки к предстоящей трансмиссии, которая состоится совсем скоро, 16 октября в Москве, в VK Stadium. Роман Мессер у нас и за пультом, и за микрофоном. Короче, у нас в гостях в студии Радио Рекорд. Ром, скажи, пожалуйста, знаешь, все течет, все изменяется, различные профессии, знаете, кто-то меняет профессии, кто-то... Вот если бы ты, например, да, сейчас не был бы Романом Мессером, вернулся бы ты назад, если вернулся назад, оглянулся, тебе бы нельзя было использовать свое имя, занялся бы ты трансмузыкой вновь?
1: Слушай, я думаю, да. Потому что, когда я приехал в Питер, так. Я вообще про музыку, у меня было свободное отношение к музыке, и я в 2008 году переехал в Питер и увидел рекламу впервые в России, Sensation. Я думаю, о, надо сходить. Это был мой первый рейв в жизни. И когда я услышал сет Фэри Корстена, я такой, вау, что это такое, что это за музыка?
0: То есть ты тогда еще не играл?
1: Нет, я не играл, я не вникал в стиле вообще, не понимал, что такое транс, что такое хаос. У меня музыка была музыкой.
0: А сводить ты умел уже?
1: Нет.
0: А, даже
1: не
0: еще
1: умел.
0: Вот так?
1: Нет,
0: вот прямо?
1: Я первый раз вообще попал на рейв, услышал сет Фэри Корстена, и после этого у меня проснулся интерес. Я начал, помню, устанавливал программу EJ, вот эту, где с сэмплами собираешь
0: трек. Да, знаю.
1: Потом
0: да.
1: Хотел научиться диджеингу, я помню, Global Gathering был там. У них была такая фишка, что любой может попробовать диджеингу. Вот. В итоге я в школу, диджей-школу не ходил, я научился сам на основе уроков, также и с музыкой тоже. Я смотрел уроки по Ютубу, и мне как-то было интересно это.
0: Вот, ребят, чтобы научиться, не обязательно ходить в школу, но все-таки нужно это делать.
1: Можно, да,
0: действительно. Скажи, а вот помимо транс-музыки, ты какой еще стиль музыки любишь? Вот где-нибудь так, знаешь, в кулуарах так, вот, чтобы пока никто не слышит, такой guilty pleasure.
1: Слушай, на самом деле я слушаю всю музыку, потому что когда тебе приходит по 150, по 200 демок каждые там 5 рабочих дней, ты немножко устаешь от транса. И в поездках, особенно вот в отпусках, в самолетах, я слушаю разную музыку, но я бы отметил Моби, мне нравится вот такая музыка, да. Она такая для отпуска, для перелетов. В целом вообще могу любую музыку слушать.
0: Вообще меломаны, на самом деле, они любят музыку любую совершенно слушать. Ану, Асти, например.
1: Слушай, ну я скажу так, не бывает некрасивой музыки, если музыка сделана с творчеством, она понравится в любом случае, даже и Анасте.
0: Золотые слова. Почему даже? Она профессионал.
1: Нет, она молодец, потому что, ну, если она добилась успеха, она в любом случае молодец.
0: Ладно, но мы не о ней сегодня, мы о трансмиссии предстоящей. Роман Мессер, Ром, спасибо тебе огромное за твой сегодняшний сет. Спасибо огромное за то, что пришел. Спасибо огромное за то, что прям ногами сюда в студию, что ответил на мои вопросы. Да и за классную музыку тебе тоже огромное спасибо.
1: Конечно. Вам огромное спасибо, что приглашаете на фестивале. Радио Рекорд всегда в моем сердце, потому что он сделал огромный вклад в мой успех. Они поверили в меня и до сих пор верят.
0: Мы до сих пор в тебя верим.
1: Спасибо.
0: Это 100%. До встречи на трансмиссии, друзья. К вам обращаюсь прямо сейчас, слушателям Радио Рекорд. Благодарю вас за то, что весь этот час вы были вместе с нами. Задавали вопросы, хоть их было немного от вас сегодня, но тем не менее. Напомню, что запись сегодняшнего эпизода можно будет в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд услышать, в сообществе рекордов ВКонтакте, в Максе, ну и, конечно же, у меня в телеграм-канале Team Vox тоже вы найдете запись сегодняшнего эпизода. Конечно, друзья, далее у нас про списание «Красотка Леди Вакс», ее шоу «In Between Trust», ну а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos, пока!
2: Час резидента.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс студия, как всегда, в ночь четверга на пятницу с вами. Сегодняшний брейкбит-час у нас с испанским акцентом. Гость – испанец, диджей, продюсер Ори Бит из Андалусии. Это тот человек, который уже много лет живет внутри брейкс-культуры. Основатель лейбла Distortion Records. Кстати, скоро у меня там выйдет релиз, но об этом чуть позже. Ну а сейчас давайте насладимся музыкой из Андалусии. Ори Бит играет для вас в ближайший час в эфире Record Club.

друзья, для тех, кто подключился только сейчас, напоминаю, для вас играет Ori Beat из Испании. Ну а я, Леди Векс, как всегда, у микрофона тут для вас. И позвольте пару слов о сегодняшнем госте. Ori Beat в электронной музыке с 2009 года. Его территория — это Breaks, Bass Music, UK Garage. В общем, все то, что мы с вами тоже так сильно любим. Ori Beat является основателем и руководителем испанского лейбла Distortion Breaks. За годы своей карьеры успел разделить афиши с Pendulum, Netsky, Benny Page, Stand and Warriors, Crafty Cats и многими другими. Но есть еще одна причина, почему сегодня мне особенно представить его вам. 15 октября выходит наш совместный трек Back to the Minimal. Можно сказать, что это такой небольшой ремейк, не ремикс, ремейк, но что-то такое с отзывкой к моему хиту 2000-х. В общем, 15 октября, Lady Wax, Ori Beat, Back to the Minimal. А сегодняшний эфир можно считать небольшим разогревом перед этим жарким релизом. Продолжаем. Ori Beat прямо сейчас в эфире.

Ну что ж, дорогие мои, уважаемые дамы и господа, сегодняшний час подходит к концу. Оребит, muchas gracias. Спасибо за музыку, за этот испанский брейк-свояж сегодня ночью. Ну и, конечно же, напоминаю, уже 15 октября ждите нашу совместную работу. Lady Wax, Оребит, Back to Minimal. Всем спасибо, кто провел этот час вместе с нами. А ровно через неделю встречаемся здесь же, в это же время. И вас ждет микс от DJ Waves. Ну а я, Lady Wax, еще раз хочу напомнить о том, что у меня есть соцресурсы, присоединяйтесь к ним, например, телеграм-канал Lady Wax, _Originals. Будем ближе, будем вместе путешествовать, ходить по рейвам, фестивалям. Не пропустите эту возможность, будьте рядом. Ну а так я прощаюсь с вами. До следующей недели.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радиорекорд». Для детей старше 12 лет.

Segura, mas tá quente.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радиорекорд». Для детей старше 12 лет.

0: радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.